Сидерландс, Туту-Туру на радио номер один в России. Да, если ты под такие напевы в 3:20 ночи двигаешься до холодильника в надежде скушать что-нибудь интересненькое, то мы с тобой в одной команде. Миша Зайцев меня зовут. Впереди больше хитов, больше музыки. Что из вкусного ожидается в самое ближайшее время? Оффенбах, да, Catchy, сразу после Мистер Новорол от Эдди Свимса. Делай громче, летим далее.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Divox Slow Down на радио номер один в России. Да, я даже немножко так сам замедлился после таких слов, после такой атмосферы. Can't Stop Thinking, еще вариант названия у этой песни. Больше китов на Европе Плюс. Впереди Феликс Ян, Gucci Mane, Cool. Сразу после Dive Into Me, Alok и Khaled. Летим вперед.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса хитов впереди. Расскажу, что будем слушать. Манхэттен появится Карлита и Софи Такер. Чуть ранее Take Me There от Дати. Также Round the World Mount сегодня в нашем плейлисте. Все это уже в следующем часе. В финале этого Адель, Skyfall и Dancing in Love от Алана Уокера и Мик успеем послушать.
3: Баиндия звонки Богдан Медведев.
4: Баиндия звонки Тима Белорусских.
3: Тима Богдан, Баиндия звонки.
4: Квот свободный. Давай перепишем.
5: Да не, вроде нормально сказала.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

Я хотела бы остаться в этом одиноком танце, поет моя Мишель. А где танец будет не одиноким 100%, а еще и утренним, свежим, бодрым? На живом завтраке в ЭК-стадиуме в Москве уже в эту пятницу. Он обязательно случится, танец не одинокий, совместный среди слушателей Европы Плюс. Мы там все будем большой командой. И тебя тоже приглашаем. Обязательно приходи в 7 утра. Начнем нашу утреннюю тусовку. Миша Зайцев меня зовут. Летим дальше по хитам. На радио номер один в России Тима Белорусских, кстати, тоже будет на живом завтраке, да, гостем. Послушаем песню «Мысли». До этого Spotify, Ava Max. Делай громче. Это утро вместе с нами.

между прочим, увидим вживую Богдана Медведя на живом завтраке 25 сентября уже в эту пятницу. Count on me, Европа Плюс только что. Хочешь послушать вместе с нами? Залетай в ВК-стадиум в 7 утра 25-го, с 7 до 10 будет жаркая утренняя тусовка. Летим далее. Анна Боулен, Teardrop сразу после Talk to You, Анатор и 54 Ultra этим утром. Let's go!

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Невероятно атмосферная работа от Fastboy, Music Sounds на радио номер один в России. В финале этого часа Sugar Babies успеем послушать All in the Head. Также Crystallized появится Джон Саммит. И Инес, в твоих динамиках никуда не уходи.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять часов утра в столице. А вот и доброе, чудесное утро всем-всем-всем. Мы начинаем этот замечательный день в крутом подъеме. Европе Плюс. Сегодня что? Сегодня вторник, конечно же. 22 сентября на календаре. Всемирный день носорога отмечается в этот прекрасный день. В связи с этим я, Миша Зайцев, да, ведущий крутого подъема на Европе Плюс, рассказываю тебе факты о носорогах. Ну, а что может быть лучше утром во вторник послушать? Ну, вот факты о носорогах, по-моему, прекрасно. Что еще? Хиты тоже успеем. Но для начала. Рог носорога — это не кость. Он состоит в основном из кератина, того же белка, из которого состоят наши волосы и ногти. Носорог может бегать быстрее человека. Некоторые виды способны развивать скорость около 50 км в час. И самое неприятное, они могут довольно резко менять направление, так что очень сложно от них убежать. Поэтому лучше носорогов не злить заранее. Да? Еще они умеют разговаривать, в кавычках, да, они используют фырканье, хрюканье, виск и другие звуки для того, чтобы контактировать друг с другом. Например, вот детеныши, они издают высокие звуки, когда зовут маму. И еще у черного и белого носорога очень разные губы из-за разного питания. Вот, черный носорог использует заостренную верхнюю губу, чтобы хватать листья и ветки, а белый — широкую губу, чтобы щипать траву. Вот такие вот дела. Ну и еще интересный факт, носороги очень любят грязевые ванны. Это не просто спа-процедура, грязь еще помогает охлаждать тело и защищать кожу от насекомых. И еще у них довольно хорошая память. Вот, пожалуйста, новое узнаем. Крутой подъем — это не просто развлекательная, но и познавательная программа. А ты как думал? У нас хит to go в этом часть случится, поэтому слушай внимательно хиты. В один из них я спрятал сигнал крутого подъема. Услышишь сигнал, запоминай песню. Нужно будет дозвониться, назвать трек и забрать подарочек у Европа Плюс. Кэтсай впереди, Animal, также Weekend. Сегодня этим утром Фрай Райдинг, прямо сейчас Дай-Дай, Шакира и Burn Boy на Европе Плюс.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Крутой подъем.
1: Клифф Бут больше не работает дублером Рика Далтона. Теперь он голливудский решала. В новом трейлере дальнейших приключений Клиффа Бута показали будни героя Брэда Питта спустя 8 лет после событий «Однажды в Голливуде». А по сюжету он будет разбираться с проблемами кинобоссов и скандалами внутри индустрии. Сценарий написал Квентин Тарантино, а режиссером стал уже не он, а Дэвид Финчер. Премьера в кино 25 ноября, на Netflix 23 декабря появится, ну и мы, я надеюсь, тоже в скором времени сможем посмотреть это потрясающее, наверняка, кино. Будем ждать, потому что после «Однажды в Голливуде», конечно,

0: после сумасшедших отзывов критиков и хорошего восприятия общественности, огромное ожидание у этой киноработы. Интересна коллаборация Дэвида Финчера и Квентина Тарантино. Посмотрим, что из этого выйдет. «Шангай» впереди, «La Luz», также «Loud Luxury», «Эмили Робертс». Успеем послушать «Love You For Life». Ну и я напомню, что «Hit To Go» случится в этом часе. И ищи сигнал крутого подъема в хитах на Европе+. Плюс.
1: Крутой подъем.
2: На Европе+. Плюс.

Это Шангай, Лала Уж на радио номер один в России. 5:20 уже в Москве. Самое время постепенно просыпаться. Savage Garden впереди. To the moon and back. Послушаем сразу после Fever Dream. Алекс Уоррен. Ну и до гороскопа осталось совсем немного.

что, послушаем советы вселенной на этот вторник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сегодня сбудется. Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам. Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня наконец даст результат. Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь. Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями. Девы, вы признаете, что все перемены к лучшему. Весы, смело проявляйте инициативу и предлагайте руководству новые идеи. Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы. Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда. Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно. Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, не поддавайтесь. Рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах. Вот что говорит вселенная. Hit to go впереди, сразу после Биби Рекса, Дэвида Гетте, Sad Girls и Бам-Бам успеем послушать Мишу Миллер и Алекс Велея.

Классная совместная работа от Биби Рекса и Дэвид Гетты, Sad Girls на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, и прямо сейчас я готов сыграть с тобой в Hit to Go. Если ты хочешь подарочек от Европа Плюс, 745-6565, код Москвы 495, набирай, дозванивайся. Если знаешь, в какой песне был спрятан сигнал крутого подъема, я тебя жду. А если не знаешь, я все равно тебя жду. Может быть, интуиция сегодня тебе поможет. 745-6565, код Москвы 495, набирай.

0: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. Эрни сегодня с нами на связи. Эрни, привет.
1: Привет, всем привет.
0: Доброе утро. Да, я сегодня узнал, что в этот день, 22 сентября, празднуется Международный день носорога, поэтому у меня...
1: Поздравляю.
0: Да, спасибо, хоть я не носорог, но принимаем поздравления. Я хотел тебя вот о чем спросить. Смотри, если бы у тебя был шанс выбрать, каким животным быть, то какое животное это было бы? Да, вот что, кто это был бы? У тебя есть...
1: Ну, сегодня день носорога, значит, носорога.
0: Не, подожди, хорошо. Носорог, на самом деле, это прекрасный выбор. Я сегодня читал о том, что это и умные животные, и быстрые, и направления они меняют влево-вправо, словно Феррари.
1: Бронированные, точно,
0: это правда. Ну, а если вот мы отвлечемся от того, что сегодня день носорогов, то еще и сегодня, кстати, день защиты слонов празднуется. То есть, ты видишь, не только у носорогов праздник. Если мы возьмем вообще всех животных, то это вот какое было бы у тебя, вот тебе дают возможность на месяц побыть каким-то. Это был бы носорог или нет?
1: Белый медведь, наверное.
0: Белый медведь. С ума сойти. Такой.

0: ну круто, а? Круто. То самое животное, встретив которое, ну, не знаю, когда ты один случайно в Арктике натыкаешься, то, ну, даже не знаю, какие эмоции испытываешь. Ну, какие-то...
1: Не, мне просто интересно, каждый день они едят полезную пищу, рыбу.
0: Это, о, я понял, я понял. На самом деле, да, то есть здоровый рацион у этих ребят, они классно питаются. Ну да, согласен, согласен. Белый медведь круто, здорово. Значит, мы чего с тобой здесь собрались? Играть в Hit2Go, не только медведей обсуждать. Значит, я, у меня один вопрос простой. В какой песне был спрятан сигнал крутого подъема? А если узнаешь в какой, скажешь мне в тот самый трек, все, классная термокружка от Европа Плюс тебе достанется. Вариантов у нас два. Возможно, сигнал был спрятан в треке под названием «Бам-бам». Миша Миллер и Алекс Велия. Или же это Шангай и его Лалуза. Вот такие два варианта.
1: Нет,
0: у нас
1: собственно,
0: есть.
1: Я не слышал. Ну, я не слышал, ну, хорошо. Думаю, может быть, второй.
0: Может быть, второй. Хорошо, интуиция тебе подсказывает второй. Знаешь, я тебе так скажу. Несмотря на то, что, Эрни, ты не слышал трек, все равно да, ответил правильно. Абсолютно верно.
1: Вау, круто.
0: Абсолютно верно.
1: Второй раз я дозвонил.
0: Ну вот. Видишь, как тебе везет. Многим так не везет, как тебе. Я тебя поздравляю. Прекрасный вторник. Подарок от Европа Плюс. Термокружка уже отправляется тебе в руки. Аплодисменты тоже для тебя.
1: Спасибо, спасибо. Приятное начало дня.
0: Это точно. Спасибо тебе. Суперского вторника и классной недели. Желаю, еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Больше гитов впереди. Two Colors. Примадонна. Послушаем прямо сейчас. Делай это утро громче. Летим.
2: Крутой подъем. Плюс.

На Европе Плюс, 5.50 уже в столице, а мы двигаемся вперед по хитам. Миша Зайцев меня зовут. В финале этого часа Роджер Санчес появится, Lost споет. Сразу после Блума, Cheat Codes и Train. Никуда не уходим.

0: Санчес, Lost на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей и подарков. Летим в следующий час крутого подъема.
1: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: 6 часов утра в столице. Между прочим, Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Пока вы тут сидите.
0: Да-да.
1: 3 дня остается до главного события этой осени.
0: Ура!
1: Уже в эту пятницу бригада У ждет всех на живом завтраке. Вэл и Вики будут угощать всех ароматным кофе и вкусными круассанами. Также нас ждут сумасшедшие призы и взлом сейфа бригады У с рекордной суммой внутри. А еще выступление топовых артистов. Встречать это утро вместе с нами будут Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий, Баинди и Богдан Медведи. Стартуем в эту пятницу в 7 утра в клубе ВК «Стадиум». Вход свободный.
0: Грядет что-то грандиозное, Паш.
1: Ты будешь?
0: Грандиозное. Я мало того, что буду, я, скорее всего, буду на сцене даже в какой-то
1: Ого!
0: Момент.
1: Ого! Ничего себе!
0: Да-да-да. Что я там буду делать? Честно говоря, я даже сам пока себе плохо это представляю. Ну, обсудим все с командой с нашей в самое ближайшее время.
1: Хорошо. А тем временем названы города России, в которых... Сразу после живого завтрака можно бюджетно встретить Новый год. РИА Новости сообщают, что в список самых востребованных городов для экономного отмечания главного праздника в году вошли Тверь, Вологда и Кисловодск. Там ночь в отеле обойдется в среднем в 5700 рублей. По данным аналитиков, в список также вошли Мурманск со средней стоимостью ночи в 6,2 тысячи рублей и Калининград, там 6300. При этом в число самых популярных направлений для поездок на новогодние праздники у самостоятельных туристов также входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород и Ярославль.
0: Красота! Красота. Вообще, отмечать Новый год где-то, в каком-то месте, это тоже интересно. Я знаю, что у всех в основном традиция дома.
1: Ты где будешь отмечать Новый год?
0: Я дома.
1: Молодец.
0: Я с бабушкой,
1: молодец,
0: как всегда, Паш. Куда же я? Это, я всегда...
1: Вот и правильно.
0: Да.
1: А у бабушки что всегда есть? У бабушки всегда есть
0: еда.
1: Овсяное печенье.
0: Абсолютно
1: правильно.
0: Есть. Абсолютно.
1: И вот тут выяснилось, сколько же его можно съесть в день.
0: О, ну-ка.
1: Да, нашли ответ специалиста Роскачества. По их данным, взрослому человеку достаточно 50 граммов овсяного печенья в сутки.
0: Ага.
1: Понимаешь?
0: Ну, слабо представить.
1: Трудно представить, да. По словам специалистов, углеводы из овса усваиваются постепенно и обеспечивают организм энергией на длительное время. Однако большое количество сахара и жира может свести пользу к минимуму. При выборе печенья специалисты советуют обращать внимание на состав и отдавать предпочтение продуктам с небольшим количеством искусственных добавок и консервантов, а также с низким содержанием сахара, ну или с натуральными подсластителями.
0: Я вообще, Паш, фанател от овсяного печенья.
1: А кто от него не фанател, скажи мне?
0: Раньше я вообще с ума сходил. Я помню, со школы приходил, у меня был пакет овсяного печенья, и я и сок пил. Я вот садился перед телевизором, смотрел, что какие-то мультики, передачи, и
1: Красота.
0: Ел. Но там вот то количество, то, о котором ты сказал, оно ни в какое сравнение не шло. Несколько тонн овсяного печенья я съедал.
1: Я бы посмотрел на этих специалистов Роскачества, когда перед ними поставили бы мешок овсяного печенья, чтобы они 50 граммчиков оттуда взяли.
0: Согласен.
1: Но не уверен, что вот именно так бы все было.
0: Да, его много не бывает, как и хитов на Европе Плюс.
1: Что там, Миша?
0: Рассказываю. Доминик Файк впереди, Baby Doll, также 21 Pilots, Stressed Out, а прямо сейчас Алифар Бен, Ренни Миллер, Body Talk на Европе Плюс.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

так вот в развалочку вместе с Домиником Вайком вырываемся в утро этого вторника на Европе Плюс. В крутом подъеме далее Сипул, Gang Fam, DJ Is Your Second Name, также Rise Slow, успеем послушать Chemo Sounds. Много классной музыки ожидается впереди. И еще, черт возьми, успеет случиться с нами в этом часе. Не пропускай. И до гороскопа тоже уже недалеко. В общем, все будет, далеко не уходя.

Джей, Is Your Second Name, Сибол и Gang Fam, Европе Плюс. Ну да, действительно, ты настолько тусовочный, настолько крутой, что диджей — это уже твое второе имя. Миша Зайцев — мое имя, и до гороскопа осталось всего ничего. Рассказываю, что успеем послушать перед этим. Один из гостей «Живого завтрака» 25 сентября, By India, появится здесь совсем скоро, спектакль. Песня до этого, Next Summer, Дэмиан Дэвид, в твоих динамиках, никуда не уходи.

Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

Советы вселенной на этот вторник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали, овны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется. Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам. Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты. Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь. Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями. Девы, вы признаете, что все перемены к лучшему. Весы, смело проявляйте инициативу и предлагайте руководству новые идеи. Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы. Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда. Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно. Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, не поддавайтесь. Рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах. Вот что говорит нам вселенная. Черт возьми, впереди, сразу после Сидерленд, ту-ту-ту-рум, и goodbye, успеем послушать Федер и Лис прямо сейчас.

Пока ребята из группы Сидерлендс вот так вот непринужденно, легко напевают ту-ту-туру на Европе Плюс, я легко и непринужденно приглашаю тебя сюда к нам. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, поболтаем. Сыграем в чарт, возьми, обсудим все дела. И, может быть, подарочек ты сегодня с собой заберешь. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.

0: Чёрт возьми.
1: Да-да, проверяем наших слушателей на знания чарта Еврохитов 40. Аня с нами на связи. Ань, ну привет тебе, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Привет-привет. Значит, я сегодня у всех спрашиваю следующее. Сегодня день носорога всемирный. И я задаю вопрос людям вот такой. Какое животное они бы выбрали, в теле какого животного они бы хотели побыть, ну, скажем так, вот месяц? Я не знаю, вот есть возможность месяц стать каким-то конкретным одним животным. Вот какое ты выбираешь?
2: Альпака.
1: Альпака. А почему? Почему именно альпака?
2: Не знаю, они мне очень понравились. Они такие мягенькие.
1: Именно внешне, да?
2: Ну да.
1: Хорошо, я просто сейчас гуглю, как... Ага, все, да-да-да, ой, совершенно... Ой, красота как. Хорошо, я, кстати, даже в жизни, я как-то был в каком-то парке, где были альпаки, я бывал, правда, давненько, но это, конечно, совершенно милейшее создание. Ну, замечательно, замечательно, хорошо. Я вот не знаю, может быть, был бы тигром. Я в год тигра родился, может быть, и поэтому. Или, может быть, котом. Котом, наверное, даже лучше. Лежишь, ничего не делаешь, тебе все приносит на блюдечке с голубой каемочкой, да. Ничего не надо делать. Ну, хорошо, Ань, будем с тобой играть сейчас, чёрт возьми. Я, значит, называю строчку, если угадываешь, что за песня на этой строчке чарта прямо сейчас, получишь подарок. Классный шопер от Европа Плюс. Готова?
2: Ну, давайте попробуем.
1: Хорошо, хорошо. Да, все легко. У нас строчка сегодня номер 22. Вот и вопрос. Что за песня на 22-м месте чарта Еврохитов 40 прямо сейчас, в эту минуту, в эту секунду? Варианта 2. Может быть, это трек, который называется «Феникс». Marshmello и Portugal The Man. А может быть, это Филат Вукера «Sweet Summer Nights». Такие два варианта есть. Либо «Феникс», либо «Sweet Summer Nights». Кто из них на 22-м месте?
2: «Феникс».
1: Слушай, ну, да. Песня классная на самом деле. И это абсолютно верный ответ. Абсолютно верный ответ. Я тебя поздравляю. Подарок от Европа Плюс, Ань, в твоих руках. Классный шопер. Ты получаешь, ну, здорово. Видишь как? Вот, казалось бы.
2: Ой, спасибо большое.
1: Казалось бы, какой-то вторник наступил, а тут вот и начало сразу же.
2: Да, и чисто случайно набранный номер.
1: Абсолютно, абсолютно. Аня дозвонилась, я говорю, привет. Она говорит, да я случайно набрала. Я говорю, понятно, понятно. Тем временем люди, которые 5 лет дозваниваются и не получается.
2: О,
1: ну,
2: да.
1: Вот, ну вот, сегодня, Ань, твой день. Я тебя еще раз поздравляю и эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Суперского дня желаю. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока.
1: Больше гитов впереди. Fastboy Topic прямо сейчас. Forget You в твоих динамиках. Делай это утро громче вместе с нами.
3: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Немного философии в 6:50 утра никому не повредит. Нептуника. What if? Самые главные вопросы жизни. Что вот, если я не решусь? Что, если я вот встану, а потом упаду? Или упаду, встану наоборот? Но итог один. Надо всегда пробовать. Надо совершать поступки, потому что потом будешь жалеть о несделанном, чем жалеть о сделанном, а потом все можно исправить. В общем, больше хитов, интересных мыслей у нас в финале этого часа. Black Eyed Peas. Послушаем Pump It сразу после Holy Moly. Talk to you later. Ну и бригаду У ждем здесь уже через 10 минут.
1: Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: europaplus.ru.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Шоу. Это Мизма, Бригаде У на Европе Плюс, 7:16 в Москве. Вики, что будет дальше, можно, пожалуйста, рассказать нам? Ну, так, вкратце, чтобы как бы и понятно было, о чем пойдет речь, но при этом, ну, какое-то ядро прям новости не доставать, чтобы была мотивация оставаться как бы и... Как ты долго делаешь вот этот взгляд. Сейчас начну.
1: Нет, там просто такой сюжет, знаешь, прям для фильма какого-то 100% будет потом кино по новости, которую я расскажу. Но я бы сняла в Австралии. Уже хорошо, да?
0: Ну да. Подожди, впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.

0: My Body, это Anima и Джей, Бригадиу на Европе Плюс, 7.23 в Москве. Вики, рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. Бригаде У.
1: Ну, мне кажется, точно может быть фильм, основанный на этой новости ужасной. В Австралии, только готовься, будет страшно.
0: Ужасная новость?
1: Да. В Австралии...
0: Если кто-то сейчас завтракает, стоит ли отложить приборы в сторону?
1: Не-не-не. Нет? В Австралии спасики похитили 800 тысяч пчел. Да. Ограбили 3 фермы. Получается, какая-то банда пасечников, да?
0: Так это получается продолжение фильма «Пчеловод».
1: Да.
0: Он их найдет.
1: Надеюсь. Они использовали специальное оборудование для похищения 44 колоний. При этом они ушли незамеченными, да, не трогая ульи и мед. То есть им нужны были только пчелы, только рабочая сила.
0: Вау, пока весь фокус на музеях и драгоценностях.
1: Кто-то...
0: Они работали там...
1: Украл пчел.
0: Где вообще не подозревалось, что можно что-то украсть.
1: Но 800 тысяч, ты представляешь, как тысяч. Это много. Единственная надежда
0: на
1: пчел.
0: А это все или часть осталась, часть не поддались гипнозу?
1: Не знаю.
0: Или обокрали всю ферму?
1: Там 3 фермы обокрали.
0: Три фермы. Вау, это на 2 больше, чем я думал.
1: Да, единственное, при этом я это уже сказала, ты не заметил. Единственная надежда на пчел, которые, как в сериале «Побег», совершат побег. Ага. Кто-нибудь набьет татуировку на спине другой пчелы, и они найдут выход.
0: Ну да, но тельца маленькие, придется много пчел разрисовать. А теперь все постройтесь в одного человека, будем искать выход.
1: Ну я не знаю, нет, я надеюсь, конечно, может быть, нет, не могу. Пытаюсь придумать какой-то хороший мотив.
0: Не, ну может быть, этих пчел изначально забрали у доброго человека, и он их вернул к себе, и поэтому пчелы пошли за ним.
1: Не
0: ну,
1: знаю.
0: Полетели.
1: Возможно. Может быть, это какой-то реально гипноз пчел был использован. Вопросов
0: да
1: много, ответов мало.
0: Копать,
1: если вы пчеловод
0: копать,
1: и разбираетесь в этом, напишите нам, как это сделали.
0: Пожалуйста. Нам, правда, искренне интересно.
1: Мне, правда, интересно. Я не представляю, как можно украсть 800 тысяч пчел без меда и улей.
0: И в Австралии.
1: Да, и в Австралии. Может быть, они слишком доверчивые?
0: И где их прячут?
1: Не знаю.
0: И как вообще, куда их поместить? Ну вот в целом так, если разобраться, 800 тысяч пчел.
1: Вот я тебе говорю, вопросов много, ответов мало. Напишите нам, пожалуйста. Перемещаемся дальше. Итальянский модельер Донателло Версаче анонсировал свой новый бренд, который она делала совместно там с одной калифорнийской компанией. Я напомню, что Донателло ушла с поста креативного директора Версаче в 2025 году. И вот сейчас решила начать новую жизнь в 71. Открыть бренд свой. В 71.
0: Да. А как называется бренд? Версаче?
1: Пока неизвестно. Донателло?
0: Похоже... На канал соцсети какой-то.
1: Не знаю, но молодец.
0: Ну, молодец. Никогда не поздно. Никогда не поздно. А она теперь никакого отношения к Версаче не имеет?
1: Нет, она их амбассадор.
0: Ну да, сложно с такой фамилией уйти полностью из бизнеса. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: Половина восьмого в Москве, гороскоп на вторник, 22 сентября.
1: Умный, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется.
0: Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам.
1: Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты.
0: Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь.
1: Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями.
0: Девы, мы признаем, что все перемены к лучшему.
1: Весы, смело проявляйте инициативу, предлагайте руководству новые идеи.
0: Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы.
1: Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда.
0: Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно.
1: Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, но вы не поддавайтесь.
0: Рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах.

0: Толтуе, это Анотр в бригаде УНИ. Европе Плюс, 7.34 Москвейки.
1: Да.
0: Ну, чего, какой у тебя сегодня настрой?
1: Хорош настрой, готовы
0: он
1: поиграть.
0: Более спокойный или такой немножко взбаумошный?
1: Взбаумошный.
0: Взбаумошный,
1: конечно.
0: Да, как будто бы начало бала какого-то, да? Нет? Ну, почему-то у меня слово «взбалмошный» и «бал» как-то вот на...
1: Да, так и есть.
0: Одном. Если вы хотите поиграть с нашей девчонкой «Первой мысли», получить какой-нибудь подарок, классный, приятное общение...
1: Приходите ко мне на бал.
0: Звоните.

0: Радио.
1: 7.41 в Москве. Первая мысль. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
2: Танечка, привет.
1: Ты откуда?
3: Из города Чебоксары.
1: Чебоксары, прекрасно. Тань, ты на работе или нет?
3: Я ребенка в школу везу. Мы припарковались, вот уже около школы.
2: Значит, на работе, можно
1: значит,
2: сказать.
1: На работе. Да. На вечной работе. А после того, как ребенка отвезешь на работу или домой?
3: Домой.
1: Да.
2: А что так?
1: Правда,
2: жалко, не в школу.
3: Готовить и убирать.
1: А, в этом плане, да.
2: Ну да.
1: А мы думали, ты хорошая актриса. Домой, одна время проведу.
2: Так жалко, так жалко.
1: Танюш, ты сегодня с Вики играешь в первую мысль. Вики, ты сейчас уйдешь,
2: да,
1: ты знаешь, а вернешься звуком. Каким? Знаешь, когда вот мы в коллективе спрашиваем, ты как волнуешься перед живым завтраком?
2: Звук моей тревоги?
1: Ты говоришь, совсем нет, а дальше, ну, звучит что-то похожее.
2: Хорошо.
1: До свидания.
2: Таня, удачи.
1: Тань, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я по очереди озвучу тебе каждое. Каждое завершай первым, что приходит в голову. Потом вернется Вики. С ней сделаем все то же самое. Если хотя бы где-то мысли совпадут, подарок твой. Готова?
3: Готова.
1: Погнали. Я сегодня такая...
3: Красивая.
1: Красивая. Угу. Обожаю осень за...
3: За желтые листья.
1: Угу. Встречайте, главное блюдо нашего меню...
3: Шашлык.
1: Шашлык, хорошо. Знакомьтесь, это Геннадий Степанович. Он будет нашим новым...
3: Директором.
1: Директором. Угу. Ну и последнее. Еще раз так сделаешь, и я...
3: Тебя поцелую.
1: Поцелую. Какая ты молодец, Тань. Все, можно расслабиться. Внимание, возвращается Вики.
4: Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю.
1: Немножечко смех на надрыве перед важным мероприятием. Такое бывает у всех. У всех бывает. О, Таня такая умница.
2: Да?
1: Да.
2: Ну
1: давай
2: хорошо,
1: с тобой
2: я готова.
1: Я сегодня такая...
2: Взбалмошная?
1: Нет. Красивая.
2: Красивая.
1: Обожаю осень за...
2: Желтые листья.
1: Да.
2: И за красный.
1: Ага. А потом за лысые деревья, а потом за ноябрь. Так, победа есть, остальное добьем. Встречайте главное блюдо нашего меню. Так же звучит.
2: Идейка.
1: Почти. Шашлык.
2: А, нет, так сказал.
1: Знакомьтесь, это Геннадий Степанович, он будет нашим новым...
2: Физруком.
1: Директором.
2: Почти.
1: Ну, по физической культуре, очевидно. Ну и последнее. Еще раз так сделаешь, и я...
2: Тебя накажу.
1: Тебя целую.
2: Ну, это да, вот знаешь, для кого-то это наказание.
1: Да, ну, желтые листья, спасибо им за эту победу. Таня, есть победа, лови подарок.

0: Тань.
1: Тань. Ура!
2: Поздравляю.
1: Большое спасибо.
0: Ну, ты когда приедешь домой, и вот впереди ждет уборка, готовка, но все равно чуточку приятнее, что ты это можешь делать уже практически в свитшоте новом, да?
1: Да, огромное спасибо. Мы каждое утро звоним с дочкой, пока едем в школу. Ура!
2: Ура, нам очень приятно.
0: Продолжайте это делать. Дочке привет, да и всем чебоксарам. И звоните еще. Счастливо.
2: Пока.
1: До свидания.

0: Bizarre, это Мадонна и Мартин Гаррикс, Бригадюн, Европе Плюс, 7:47 в Москве. Наконец-то придумали тему саундчек, в которой можно похвастаться недавней беседой. Тут на одном московском мероприятии, которое приходило парочку недель назад, посчастливилось встретить кумира нам с Вики, а кумира моего. Вживую поговорили с легендарным бразильским футболистом Ривалдо. Это вот член тот самый, то есть самой легендарной сборной Бразилии конца 90-х, нулевых, когда играли Ривалдо, Роналдо, ой, Рональдиньо, Роберто Карлос, Кака,
1: все на
0: Кафу.
1: Р, короче.
0: Это, ну, почти. Ага. Ну, особенно Кафу.
1: Ага.
0: И один из вопросов был от меня, как от мальчишки, который когда смотрел футбол, ну, скажите, вы общаетесь с нами?
1: А вы что, дружите?
0: Ну, там, на что он сказал, да, у нас есть чатик. И потом сказал, как он называется, и на переводчик не смог перевести название этого чатика, поэтому, ребята, хотя бы с вами давайте разберемся.
1: Какие у вас есть прикольные чатики? Наверняка есть какие-то названия, которые поражают своей креативностью.
0: Действительно поражают.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7».

0: и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 7.55 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем название ваших любимых авторских чатиков. Внимание.
2: Привет, бригада У, привет, страна. У нас рабочий чат называется «Исполнение и наказание». А с друзьями у нас чат «Привет безумцев», у жены с подружками «Шабаш». Вот как так живем.
1: Вики, ты как представитель всего хорошего и женского, скажи, пожалуйста, а бывают девчонки, у которых, ну, нет чатика, связанный с ведьминством?
3: Нет.
1: Нет? Хорошо, ладно. Дальше.
4: Доброе утро, Европа Плюс, доброе утро, Россия. А у нас есть чат с друзьями, называется он «Кастрюля». И вот мы там баримся. Не всегда вкусно, конечно, получается.
1: Ну, это нормально. Интересно, интересно. Это нормально, как у любого повара. Кстати, с супами у тебя все хорошо.
3: Да, да.
1: Просто решил спросить, как у тебя с супчиками?
3: Нормально, нормально.
1: Да, да, да. Дальше.
5: Привет, Вэлла Вики. У меня есть чат с друзьями под названием «Семяя». Моя подруга зимой хотела написать слово «семья» через мягкий знак, а написала через две буквы «я». Так и появилась «Семяя».
3: Ну, миленько.
1: Ну да, семья. Ну что-то в этом есть. И от природы.
3: Ага.
1: Ладно, еще.
6: Доброе утро, Европа Плюс. Мой молодой человек создал чат своей семьи, куда входят родители и братья, и назвал его «Панда ДНК».
1: Это хорошо.
3: Нам нравится панда.
1: Сокращенно БДНК.
3: Тоже неплохо.
1: Даже немножко провокационно. Ну и финальное.
7: Всем доброе утро. У нас есть такой семейный чатик небольшой. Я и две мои дочери, уже взрослые, называется «Сообразим на троих». И на аватарке очень красивая фотография с тремя бокальчиками Марсини Фьера.
1: Скажите, сложно быть мамой? Теперь нет.

оказались телеканалы Fox News, ABC, CBS и NBC, а также издания New York Times и Washington Post. Они также обвинили администрацию США в нарушении первой поправки Конституции о свободе слова. На этом фоне администрация американского Белого дома запустила в интернете свой телеканал под названием Trump TV. Напомню, ранее свой пост внезапно покинула пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левит. Совместные российско-ланкийские учения стартовали в Приморском крае, они получили название «Тропа Росомахи-2026». Главной темой учения определены совместные действия специальных подразделений по уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях активного применения разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Учения продлятся до 27 сентября и включают в себя не только отработку совместных учебно-боевых задач, но и ряд культурных и спортивных мероприятий. Они направлены на укрепление дружеских связей между военными контингентами наших государств. Около 20 миллионов россиян пользуются криптовалютами, об этом сообщает Минфин. По экспертным оценкам, совокупный объем вложений граждан в цифровые активы составляет 3 триллиона 700 миллиардов рублей. Эта сумма включает как прямые владения цифровыми валютами, так и часть финансовых продуктов, привязанных к ним. В следующем году новыми пользователями криптовалют могут стать еще 10 миллионов человек, считают аналитики. Новый рыболовный рекорд установлен в США. Там местный житель поймал гигантского сома. Его вес 33 килограмма 800 граммов. Трофей удалось выловить в реке Огайо. При этом рекорд длины так и не был побит. В прошлом году удалось поймать сома длиной в 130 сантиметров. Нынешний рекордный сом оказался на 8 сантиметров короче. В департаменте природных ресурсов Западной Виргинии отметили, что организация начала восстанавливать популяцию голубых сомов в реках с 2000 года. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 84 рубля 10 копеек. Евро тоже похудел 96 рублей 37 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8:04 в Москве. Бригада. Бригада Уна и
1: тренируешься?
0: Продолжается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро. Буквально через 3 дня мы с вами встречаемся в стадиуме. В 7 утра на живом завтраке. Вход свободный, бесплатный. Обязательно приходите, даже если у вас там нет, например, друзей, не с кем идти, боитесь. Не бойтесь.
0: Да.
1: Мы вам найдем друзей.
0: Серьезно?
1: Конечно.
0: Прям вот мы будем...
1: Может быть, даже не только друзей, но и партнеры по жизни. Такое тоже бывало.
0: О, кстати, да. Кстати, да. Утренний романтик. А что, есть утренние рейвы? Да?
1: Да.
0: Кстати, живой завтрак появился задолго до тренда на утренние рейвы.
1: Да.
0: Так и утренние романтические свидания. У тебя, кстати, были свидания прям утром?
1: Прям утром? Ну, на завтрак, да, были, встречались.
0: Случайно или, ну...
1: Случайно, а как случайно?
0: Ну, сидишь...
1: Типа, шла свой, споткнулась, шведский... вас, простите.
0: Шведский стол, отель какой-нибудь, и там случайное свидание
1: произошло.
0: Нет, такого
1: не бывало.
0: Нет.
1: А все, бывало? Бывали случайные свидания?
0: Случайные?
1: Да.
0: Конечно, нет. Конечно, нет. Так, а еще в этом часе продолжится битва за поездку на роскошном круизном лайнере двухнедельную.
1: А вот это реально романтично.
0: Да, 2 недели романтика. Уже в четверг выясним, кому достанется поездка. Ну, а впереди, по, я бы сказал, прямо по курсу у нас эвридейка.
1: Да, звоните.
2: 745 65 65 Код Москвы.

0: Это BTS, Бригадюн, Европе Плюс, 8.08 в Москве. Мы ждем Эвридейку, а параллельно путешествуем чартером Бригаду музыкально в разные страны, без виз, без денег, без билетов. Вообще,
1: ого, очень угодно. Удобно.
0: Да, все приглашены.
1: Угу.
0: Все приглашены. Вики.
1: Без горячего питания.
0: Ну,
1: мы быстро-быстренько.
0: Ну, быстренько, да. Мы едем в страну, в состав которой входят вот такие вот известнейшие города.
1: Давай.
0: Тыхы, Тарунь, Гдыня. Пожалуйста.
1: Беларусь?
0: Нет.
1: М-м-м,
0: ну ладно, ладно, ладно,
1: друзья,
0: ладно.
1: Польша.
0: Да, хотел подсказку дать Джишуф, но ты вот так обидал. Летим в Польшу, а там в чартах Оливер Хелденс с треком A-E-I-O-U.
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Алло.
2: Привет.
0: Привет. Как тебя зовут?
2: Андрей.
1: Андрей, хорошо,
0: Андрей,
1: ты откуда?
0: Есть немножечко ощущение, что ты до сих пор не веришь, что тебя слышат.
2: Да,
0: слушай,
2: есть такое.
0: Вот представь, люди в разных городах, даже в разных странах, каждый занимается своими делами. Кто-то едет на работу, кто-то чинит машину в автосервисе, да, кто-то работает врачом, все слушают тебя.
1: Андрей, да. Ты откуда? Не нервничай, главное.
2: Санкт-Петербург.
1: О, вполне возможно, кто-то сейчас услышал твой голос и узнал.
0: Андрей, волнуешься или нет?
2: Вполне возможно. Ну да, ладошки потеть начинают немножко.
0: Наверное, зря я, да, сакцентировал про количество людей, которые прям тебя сейчас слушают.
2: Да, да.
1: Просто много миллионов.
0: Да, не переживай, просто много миллионов, и желательно не ошибаться, выглядеть очень хорошо.
1: Андрей, все будет классно, не переживай.
0: Андрей, но на самом деле мы тебе, ты знаешь, мы всегда поможем, мы рядом. А задание сегодня такое.
1: Вначале запугаем, потом поможем.
0: Типичный родитель. Задание такое. Сейчас, Андрей, специально для тебя Вики, очень красиво с выражением, прочитает список чего-то. Ты просто пока что послушай, потом будет задание. Хорошо?
2: Хорошо.
0: Андрей, удачи. Начинаем.
2: Спасибо.
1: Сом, сум, рингит, лари, сувлаки, рубль, фунт, рупия.
0: Почему там рыбы, болезни, все в одном. Андрей, скажи, что здесь лишнее? Как ты думаешь?
2: Рыба, может, сом?
0: Давай еще раз послушаем. Давай еще раз послушаем внимательно.
2: Давайте еще раз.
1: Рыбы тут нет.
0: Рыбы нет, рыбы. Да.
1: Но она как бы есть, но она не есть. Сом, сум, рингит, лари, сувлаки, рубль, фунт, рупия. Давай просто попробуем.
0: Доллар и евро.
1: Доллар и евро, да. Ну, рубль, мне кажется.
2: Ну, так, сом, сум,
1: рингит,
2: лари,
1: сувлаки, рубль, фунт, рупия. Что-то из этого вообще не относится к тому, про что мы говорим.
2: Угу. Так, интересно, конечно.
0: Интересно, согласен, да, задание, что надо прям сегодня.
2: Ну, рупия, фунт, рубль точно есть.
1: Да. Все, да. Вычеркнули уже три слова, вычеркнули, супер.
0: Так, что там осталось?
2: Да.
1: Сом, сум, рингит, сом, лари, сувлаки. Сум. Угу.
0: Сувлаки
2: рингит, лари, сувлаки? Что такое сувлаки?
1: Сувлаки?
0: Сувлаки, с буквой В, да?
2: Угу. Сувлаки?
1: Сувлаки. Ой, я тебе очень рекомендую, это классная вещь.
2: Вот, наверное, вот это и выберем.
1: Правильно.
0: Да, Андрей.
1: Ура! Это такая еда греческая.
2: Еда?
0: Да, да, да. Невероятная интуиция, Андрей, тебе позволила выиграть. Видишь, вообще без подсказок. Мы обещали подсказки, ты даже не воспользовалась ими. Давай мы тебе подарим нашу фирменную футболочку от бригады от Европы Плюс. Поздравляем.
2: Спасибо большое.
0: Звони нам еще обязательно, хорошо?
2: Обязательно буду звонить.
0: И Питеру привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Счастливо. Пока-пока.

0: мы. Это группа Айова в бригаде У на Европе Плюс. В пятницу увидимся, услышимся на живом завтраке с Айовой.
1: Да.
0: А в ближайших планах услышимся и, ну, пока не увидимся, только услышимся со Скандинавией. У нас фактовый зал впереди, мэр, в котором Вики, да?
1: Да, я.
0: Нормально все?
1: Нормально все, да.
0: Ну все, да, просто спросил вдруг. Вдруг наоборот.
1: Нет, все хорошо.
0: Нашла кое-что про Скандинавию?
1: Конечно.
0: Аналогично. И кое-что расскажем здесь, в бригаде У на Европе Плюс.

0: Да-да, это Шакира, Бригадюн и Европе Плюс. 8:24 в Москве. Вики, начнем?
1: Да, начнем.
2: Фактовый зал. В Бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, Мэя.
3: Да.
0: Щечки румяные.
3: Убиралась.
0: С пробежки, как будто бы только вернулась.
3: Убиралась.
0: Так, тема Скандинавия, что-то нашла?
3: Ой, я нашла очень интересное. Ну, на мой взгляд. На твой не знаю. Ну, мы все, вот когда представляем Скандинавию, представляем красивую природу. Я знаю, что ты обожаешь такую северную природу. И все скандинавы, они просто фанаты хайкинга. Они обожают ходить в походы, вот это все. И одна девушка из Дании решила, что так, я тоже люблю походы. И он любит походы.
0: Я живу в Дании.
3: Я живу в Нане, да?
0: У меня есть палатка.
3: Да, в общем, она придумала дейтинговое приложение, такой некий тиндер для тех, кто обожает походы.
0: Хайкингистов?
3: Хайкингистов, да. Ага. А более-менее, более того, за пару месяцев там уже 2000 пользователей.
0: Палаточный городок.
3: Да, получается так. Ключевая деталь, которая отличает его от классического тиндера, что при создании профиля ты изначально выбираешь себе или соратника по приключениям, или романтического партнера.
0: А разве романтика это не приключение?
3: Я не знаю. Вот. И как говорит сама вот создательница, у тебя может быть прекрасная семья, но при этом не хватает кого-то, с кем можно спать в палатке.
0: Как открыто она заявляет об этом.
3: Нет, дело в походе.
0: Да, дело в походе. Вот именно, в походе.
3: Ага.
0: Направо или налево, там, ну, как бы, это хайкинг.
3: Это хайкинг.
0: Это хайкинг. А, так, ну, так уж вышло, что у меня тоже история связана с Данией.
3: Серьезно?
0: Да. Если вам исполнилось 25 лет, и вы еще не замужем или не женаты, в Дании существует давняя традиция.
3: Унижать?
0: В целом, да. Если посмотреть на фотографию, которую я прикрепил к факту, там как будто бы человек противится и не хочет того, что с ним делают, но делают. Значит, если вот все, вам 25, и еще вы не обрели вторую половину, ваши друзья и семья нещадно покрывают вас корицей с головы до ног.
3: О, это же неприятно.
0: Иногда привязывая к стулу.
3: О, это вообще неприятно.
0: Иногда к столбу.
3: Я не надеюсь, что так ты найдешь себе партнера,

0: и любовь.
1: Нет, просто
0: тебя
1: унижают.
0: Пожалеет.
1: Нет, в корне всего унижение. Так вот, вы становитесь коричным. То есть 25 не успел, все, коричный человек. Парень ты или девушка, неважно.
0: И вас можно добавить в кофе.
1: И у тебя
0: по
1: есть...
0: четвергам. Да. Это хорошая примета, говорят.
1: Есть ровно 5 лет, чтобы изменить ситуацию, потому что если к 30 вы не найдете вторую половину, вас будет посыпать перцем. А ваше звание будет звучать так: перцовый подмастерье или перцовая женщина.
0: Так, записали. Значит, к 30 в Данию не ездить.
1: Да, да, либо тщательно скрывать документы и возраст. Вообще, это традиция сотни лет, и восходит она к периодам, когда продавцы специй путешествовали, оставались холостяками, потому что из-за того, что они постоянно в пути, в продажах, они долго не останавливались на одном месте и не могли найти вторую половину. Вот, они, значит, половину не могли найти, а современные страдают.
0: Ну вот в фильме «Дюна» продавцы специями, они хорошо жили.
1: Но одиноко?
0: Да не факт.
1: Не смотрела?
0: Нет, не смотрела.
1: Не досмотрела.
0: Да нам специи вообще хорошо снилось.
1: Забегайте в сообщество Европа плюс ВКонтакте.
0: Голосуйте за факт, который нравится больше.
1: Ну и тему следующего фактового зала предлагайте, а впереди итоги.

0: Slowdown, это Дивак в бригаде У на Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Шли мы, значит, тютелька в тютельку.
1: Угу.
0: Ноздря в ноздрю.
1: Угу.
0: Нога к ноге.
1: Угу.
0: Щека к щеке. Итоги.
1: Да. Ты аккуратнее, я только что порвала колготки. Мне вторая плохая новость не нужна.
0: Это все мои брюки. С железными. Ну, понимаешь. Короче, 51%.
1: Нет, никто не понял, ну ладно.
0: Ну вот эти у ковбоев по
1: бокам. Хорошо, хорошо, давай.
0: 51% у победителя сегодня это ты. Поздравляю.
1: Ура! Ну, за колготки обидно, конечно. Ну что, что же нам взять с тобой? Корица? Или
0: да
1: это нереально?
0: Специи,
1: давай специи.
0: Специи,
1: да.
0: Как раз предлагали. Спасибо за специи. Это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на вторник, 22 сентября. Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется.
1: Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам.
0: Вики, близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня наконец даст результаты.
1: Раки, многие причины для волнений вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь.
0: Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями.
1: Девы, вы признаете, что все перемены к лучшему.
0: Весы, смело проявляете инициативу и предлагаете руководству новые идеи.
1: Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы.
0: Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда.
1: Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно.
0: Водолеи вас будут вовлекать в различные споры, не поддавайтесь.
1: Рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах.

0: Йо-йо-йо, это шоу с бригадой У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. Мы продолжаем. Продолжаем разыгрывать круги с мечты. На двоих. На две недели.
1: Ой, хорошо.
0: Победители отправятся на лайнере Астория Гранде по Красному морю, через Египет, через Иорданию. Визы не нужны вообще.
1: Я согласна.
0: Подожди, старт из Анталии.
1: Я согласна.
0: Да, но тебе нельзя.
1: Не согласна тогда.
0: Но вам-то можно. Главное, желание и действующий загранпаспорт.
1: Вот да, чтобы загранпаспорт у вас был, ну, минимум до июня.
0: Ну, потому что путешествие уже скоро состоится. Чтобы попасть в битву, нужно написать кое-что на наш сайт.
1: Да, там есть специальное окошко, написать в эфир.
0: Да, нужно написать свое имя, номер телефона и ответ на следующий вопрос. Ну, мы же по Красному морю будем идти.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Вот в Красном море можно встретить большеротого губана.
1: Ого.
0: Угу. Кто это или что это? Пишите впереди, ешь, плыви, смотри в бригаде У на Европе+.

0: Ешь, плыви, смотри. В бригаде У. Спонсор программы ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Бронируйте на astoriagrande.com.
1: 8.43 в Москве. Ешь, плыви, смотри. В бригаде У на Европе Плюс начинается, а розыгрыш «Круиз мечты» продолжается.
2: Уже, кстати, в четверг мы узнаем имя победителя.
1: Так послезавтра?
2: Да.
1: Вот-вот.
2: Так быстро.
1: Вспоминаем вчерашний день, а там блистала Виктория. Вик, привет.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Привет, привет. Вот скажи, ты кому-нибудь уже рассказала, что ты участвуешь в розыгрыше или пока держишь
3: в
2: тайне?
3: Да, мне вчера подруга из другого города позвонила, сказала, я тебя слушала в прямом эфире, я тебя поздравляю.
1: Вика, скажи, это повлияло на выбор человека, с которым в случае победы ты отправишься в круиз?
3: Нет, не повлиял.
2: Подруга, прости.
1: Но было приятно. Вик, знакомься, у тебя новый соперник, это Георгий. Георгий, привет.
4: Привет, привет.
2: Привет, Георгий.
1: Георгий, ты настоящий молодец. Я бы сказал, биолог. Ну и вообще разбираешься в разных видах живых организмов. Угу. Отборочный вопрос был такой. Что или кто такой большеротый губан?
2: И кто же?
4: Ну это рыбка такая.
1: Это рыбка такая, все верно.
4: Это рыбка.
1: Итак, Вика, Георгий, еще раз представь. Кто-то из вас в случае победы в четверг отправится на роскошном лайнере «Астория Гранде». Путешествие по Красному морю. Круиз начнется в Анталии, а дальше Исмаилия, Эль-Гуна, Петра, Луксор и, естественно, не обойдем вниманием, Шарм-эль-Шейх.
2: Да, про Шарм мы поговорим, мы будем вам задать какие-то вопросы, давать варианты ответов. Ваша задача выбрать правильный.
1: Кто лучше справится, проходит дальше. Удачи!
2: Виктория, вопрос тебе. В переводе с арабского «Шарм-эль-Шейх» это, вот как ты думаешь, это бухта шейха или сахарная вода?
3: Ой, я даже не знаю. Наверное, первый вариант.
2: Бухта шейха, да.
1: Хорошее начало,
2: молодец.
1: Не
2: знаешь, но чувствуешь.
1: Георгий, скажи, пожалуйста, как называется гора, которая находится недалеко от Шарм-эль-Шейха? Синай или Дыхтау?
4: Первый вариант.
1: Синай, да. Дыхтау уже у нас. Вторая после Эльбруса по высоте гора.
2: Хорошо. Вопрос такой, Виктория, тебе. Какое море омывает Шарм? Красное или Средиземное?
3: Ой, наверное, красное.
2: Правильно, молодец.
1: Хорошо идете, Георгий, ошибаться нельзя. Вот смотри, в Шарм-эль-Шейхе есть площадь Сохо, на которой есть кое-что, что есть также и в Лондоне. Вот что, о чем речь? Биг Бен или красные телефонные будки?

0: Будки красные.
1: Да. 2-2. Ни одного промаха. Мы не хотели, вы нас вынудили. Сейчас придет время контрольного вопроса. Нужно ответить правильно, быстрее соперника.
2: Да, вот кто ответит, тот и переходит в следующий тур. Как называется главная река Египта?
0: Нил.
1: Георгий.
0: Нил. Нил.
1: Георгий.
0: Нил.
1: Георгий. Вика, как ты, интересно, порадовалась за Георгия.
2: Ну, Георгий действительно сильно опередил. Не расстраивайся.
1: Схватка была действительно серьезная. Никто не давал неправильных ответов. Все справились блестяще. Георгий, ну мы тебя поздравляем. Ты переходишь в полуфинал битвы за круиз мечты и будешь бороться за возможность отправиться на лайнере «Астория Гранде» по Красному морю, Суэцкий канал, пирамиды, Петра. В общем, ну и еда. Вкусная еда.
2: Красота. Виктория, ну а тебе мы хотим подарить футболку классную.
1: И звони нам еще обязательно.
3: Спасибо большое. Спасибо за возможность.
1: Хорошего дня, Георгий, до завтра. Счастливо.
2: Пока.
0: Всего доброго.
4: Морские круизы на лайнере «Астория Гранде». Отправляемся из Турции в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Ешь, плыви, смотри.
6: В бригаде У.

0: What a feeling, это Global DJs, бригаде У на Европе Плюс, 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором пришло время приоткрыть тайну и рассказать, как называются ваши чатики.
1: Но вот у нас периодически бывают чатики, где мы кого-нибудь из коллег не включаем, ну так получается, не специально, так надо.
0: Ну, звучит жестоко.
1: Но чатик называется в честь этого человека, например, бережем Лешу, значит там Леши нет.
0: Наверное, ну, Леха же, очевидно, только что узнал об этом чатике, и он есть. Но мы им пользуемся, когда мы едем в гастроли, где тебя нет, чтобы... Мы поэтому и не берем тебя вот за такую реакцию. Ребят, расскажите, как называются ваши чаты?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке. Бригада!
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение. Берем кредиты,
3: мы в Совкомбанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
17: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
18: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
20: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
21: В этом весь ты.
20: И в этом весь ты. Т-банк.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем название ваших чатиков.
2: Угу,
1: давайте начнем.
3: Доброе утро. Нас в кабинете было 6 человек, и у нас было коронное слово «три татушки». Мы решили, чтобы не потеряться, создать свое сообщество. Хотели изначально назвать его «три татушки», но как-то не звучит. Нас шестеро, а три татушки. Угу. В общем, так появилось сообщество «две-три тушки».
2: «Две-три тушки». Интересно.
1: Это же, можно сказать, какой-то подвид числительных.
2: Да.
1: «Великий и могучий». А вот тоже немного великого и могучего.
4: Доброе утро, бригада У. А у нас трое детей, и наш семейный чат называется «За что я получил по жопе».
2: Прикольно.
1: Сразу понятно, кто админ в этом чатике. Ну и финальное.
5: Доброе утро, страна. Доброе утро, Европа Плюс. А у нас есть такой интересный чат, который называется «Друзья по неволе». Просто однажды мы подружились, а потом стали кумовьями, и теперь как бы вот хочешь, не хочешь, а приходится общаться. Но, слава богу, пока еще хочешь.
2: Будем надеяться, так и будет.
1: Да, удачи.

0: Сейчас я буду танцевать, это Баста и моя Мишель Бригадюн на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

В Родогрига разрешенную скорость повысили с 80 до 90 км в час. Отмечается, что новый скоростной режим будет соответствовать фактическим условиям дороги и сделает движение более предсказуемым для водителей. По словам специалистов, участок представляет собой широкую многополосную магистраль без регулируемых перекрестков и наземных пешеходных переходов. Между тем, водителям рекомендуют ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать установленные ограничения скорости. Дождливую неделю обещают синоптики москвичам. Если верить свежим данным метеорологов, все дни до воскресенья в столице и области будут с повышенной влажностью. Сильнее всего лить будет в четверг, в остальные дни дожди будут кратковременными и ограничатся отрезком в 6 часов в сутки. При этом температура воздуха в городе всю неделю будет находиться на отметке примерно 18 градусов днем и от 10 до 15 градусов в темное время суток. Солнце в ясную погоду столичным обитателям синоптики обещают только в следующий понедельник. Российские телебашни станут тигринами. С 23 по 30 сентября все башни российской телевизионной радиовещательной сети включат подсветку в поддержку акции, которая приурочена к Дню тигра во Владивостоке. Останкинская телебашня на медиафасаде будет транслировать видеоролик с тигрицей Ки и тигрятами, снятой фотоловушкой в Хабаровском крае. В других городах телебашни окрасятся в цвета тигра. День тигра отмечается в Владивостоке ежегодно с 2000 года в последнее воскресенье сентября. Экологический праздник призван привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 84 рубля 10 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 96 рублей 37 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 9 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Чего?
1: Ничего.
0: Ну че?
1: Ну ничего.
0: Ну скажи.
1: Ну с Пашей, ну, мы сегодня там обсуждали новости.
0: Ну что обсуждали?
1: Новости.
0: Новости общие, какие-то личные?
1: А, ну...
0: Может, наш с Лехой, пока мы здесь работаем?
1: Нет, ну новости наши общие, мы с тобой обсудим их минут через 20.
0: А, чтобы на Вики Ньюс нашла?
1: Угу.
0: Ага.
1: Ну там скандал.
0: Ну...
1: Тебе не понравится. И Леша не понравится. Никому не понравится эта новость, которую я нашла.
0: Странный скандал. Обычно нам такой нравится. Это связано с нами как-то?
1: Ну, да.
0: Это плохо. Это уже не очень. Ладно, подождем. Вики Ньюс будет чуть-чуть попозже. В ближайших планах «Откуда ты from?» Место, где мы выясняем, кто вы и где вы.
1: Да, да. Напишите нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко. Написать в эфир, как вас зовут, из какого вы города или, может быть, поселка.
0: Или деревня. Да. Райцентр подходит, да?
1: Да, вот вообще все, что угодно. Главное, напишите что-то про вот место жительства свое. И номер телефона не забудьте, чтобы мы могли перезвонить, а то будет сложно играть.
0: Да. Это все отправляйте на наш сайт, да?
1: Ага.
0: Мы ознакомимся с материалами,
1: ага.
0: Да? Кому-то перезвоним и будем играть в «Откуда ты from?» в бригаде У на Европе+.

0: Видал, это Доминик Файк, бригадюр на Европе Плюс. 9 часов 7 минут в Москве. Пока мы ждем, откуда ты from, будем слушать хит, который снова стал хитом. Под этот хит снимает разные видосики. Знаешь, под некоторые треки снимают что-то конкретное, конкретная концепция. Ага. А некоторые просто фончиком как-то идут, и кто-то под них танцует. Вот мне лично попалось несколько видео, где сейчас же пошла новая тенденция на телефон-раскладушки.
1: Ага, да.
0: Да, и там... Тот, что я видел. Зачем мне...
1: Видел все-таки рилсик нашего звукаря же, Лехи.
0: Да. Он берет, значит, снимает свое видео. Ну, представим. Угу. Спрашивает, зачем мне раскладушка? И потом кадры, где очень эффектные афроамериканки после жаркого разговора, видимо, уже с бывшим молодым человеком, красиво вешают трубку, складывая телефон. Поэтому вот, пожалуйста, встречайте Леди Гага, Just Dance.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9:12 в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс начинается. Встречайте. У нас сегодня девчонки исключительно. А, и одна из них Маша. Мария, доброе утро.
1: Машенька, привет.
2: Привет, привет, привет.
1: А, привет.
0: Маш, а к тебе на вы или можно на ты?
1: Или просто царица?
2: На ты.
0: Просто Мария находится в царском селе.
1: А, кстати, Маша, как называются девушки, которые живут в царском селе?
0: Вот. Царицы.
1: Царицы, получается?
2: Царицы, конечно.
0: Даже перепроверять не будем.
2: Царица Мария.
1: Нам нравится.
0: Царица Мария, встречайте коллегу. Это Яна. Яна, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Привет, привет,
1: Яна. Яночка, привет. Познакомься, это Маша. Маша будет отгадывать, откуда ты.
2: Маша, привет. Привет, Ян.
0: Ну смотри, как прям...
1: Уже хорошо идем.
0: Для царицы, как поддерживает контакт с обычными людьми, с нами, да? Молодец, Маш. Итак, девчонки, сейчас будем разгадывать город Яны. Ян, у нас будет 5 вопросов. Ждем ответ на каждый. Маша после каждого ответа предполагает, где живет напарница. Если город разгадается, на что мы искренне надеемся. Подарки всем. Готовы, девчонки?
2: Да.
0: Удачи, вперед!
1: Яночка, неожиданный вопрос. А вот в детстве на утреннике ты кем обычно была? В костюме кого?
4: Снежинкой.
1: Снежинкой? А вот скажи, помимо снежинок, не было ли у вас среди группы персонажа, который как-то тесно связан с вашим городом, регионом?
4: Да, да. Барыня.
0: Барыня.
1: Барыня, а, я про другого, ну хорошо, барыня. А,
0: барыня как будто по царскому селу неплохо подходит.
1: Да.
0: Ну а про какого персонажа?
4: Ну как игрушка такая.
1: Нет, я говорила про кикимору. Вас же там любят кикимору.
4: Да, кикиморы тоже у нас были.
1: Кикимору любят.
4: И... Ну как, светлая сторона, темная сторона.
1: Да, ну и кикиморам поставили маленькие такие памятнички в городе.
0: Я думаю, дети были на утреннике счастливы. Так, город, связанный с персонажем кикимора. Мария?
4: Первое, что приходит на ум, Кострома.
0: Кострома?
1: Ну, возможно, кикимора оттуда. Может быть, у нее там дача. Мы не знаем.
0: Но нет, основное место жительства другое. Ян, но кикимора, ну, мы же хотим полное название услышать. Обычно, да, кикимора болотная. Скажи, пожалуйста, а не значит ли это, что у вас какие-то водоемы есть известные? Важные водоемы?
4: Ну, у нас есть река.
0: Это
4: в
0: очень
4: честь которой город был назван одно время, потом переименовали.
0: Давай-давай, Ян, ты очень близка к тому, чтобы, ну, подсказать. Маша, не
1: хорошо,
0: стесняйся.
1: Да, да,
0: что
1: да.
0: За река?
4: А, название прям можно, да?
0: Да-да-да. Мы же хотим, чтобы...
4: Река Вятка называется.
0: Вятка. То есть, подожди, Егор, и город назывался тоже Вятка?
4: Вятка назывался, да.
0: Да ты что?
4: Могу еще предыдущее название тоже сказать.
0: Ну-ка, подожди, давай. Ты... Не, ну да давай, ладно.
4: У нас тройное название у нас. Вятка, Хлынов и третье.
0: И, Маша, твой выход?
4: И, не знаю, Суздаль.
0: Суздаль.
1: Шикарный вариант. Ну, не, пока не совсем. Нет. Не совсем. Ян, а ты знаешь, что объединяет Москву, Рим и твой город?
0: Опа.
1: Ну, люди хорошие живут.
4: Да.
1: Оказывается, твой город тоже на семи холмах. Это правда или нет? Ну, по крайней мере, я такого вычитала.
4: А, ну, да.
1: Хорошо.
4: Ну, не все остались, конечно, но есть.
1: Интересно.
0: Время идет.
1: Хорошо. А горы какие-то у вас там есть? Или только вот холмы?
4: Горы?
1: Да.
4: А, нет.
1: Гор нет. То есть просто холмы? Хорошо.
0: Маша?
1: Какие-то остались холмы?
4: Вообще. Нет, предположение. Можно еще одну подсказку?
0: Да, конечно. Ян, мы наслышаны с Вики, ну, когда готовились к вопросам, что в твоем городе производит что-то легендарное, известное. Можешь ли вспомнить, чем славится твой город?
4: Нас делают дынковскую игрушку известную. Сейчас очень много именно вот рисунков, кружочков вот этих вот везде сейчас. У вас в Москве тоже есть.
0: Да.
4: По-моему, даже пояс есть. Ох, если
0: как.
4: Не ошибаюсь.
0: Да, не ошибаешься.
4: Метро. Поезд?
1: Метро.
4: Да.
0: Угу.
4: Да. А, с нашими рисунками, да.
0: Да.
5: Игрушка, дымка, может, Киров?
0: Да!
1: Не может быть, я точно.
0: Да!
1: Ну, молодцы, девчонки. Смотрите, сколько всего узнали про Киров.
0: Вообще, Маша и Яна, команда сработала. Девчонки, как обещали, подарок всем.
6: Маленькая колонка.
0: Для больших хитов Европы Плюс! Мария, я...
4: Спасибо!
0: Это все за разгаданный Киров. Хорошего дня и звоните нам обязательно еще. Счастливо!
1: Пока-пока!
4: Пока!

0: Sounds это Fast Boy бригаде У на Европе плюс 9.20 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Вот ты помнишь, я 2 часа назад возмущалась новости про кражу пчел?
0: До сих пор осадочек остался, если честно.
1: 800 тысяч пчел как бы украли. Вот эта новость меня будет возмущать еще больше.
0: Все только хуже. Окей, подождем, впереди Вики News бригаде У на Европе плюс.

0: Лети, и артисты Шоу Завтрака Звонки и Ася Бригаде У на Европе Плюс. 9:26 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Ну, давай начнем не сразу с моей травмы.
0: Давай.
1: А с чужой травмы, так сказать.
0: О, это с
1: Сан-Франциско, да. Человек встретился на боксерском ринге с человекоподобным роботом. Вот. Все, в принципе, было хорошо первую минуту. Выбрали в качестве человека-блогера. Не жалко было, видимо, человека.
0: Вот. А блогер до этого занимался боксом?
1: Не знаю. Но он первое
0: но
1: время держался достаточно уверенно, а потом вот было неприятно, он проиграл.
0: Проиграл.
1: Да, и человекоподобный робот выглядит как из Терминатора, очень злой какой-то и неприятный. $100,000 примерно стоит такой робот, им управляют на расстоянии, но я хочу заметить, что он так боксировал, и знаешь, даже он после удара вот так сбрасывал руки.
0: Да, ну хорошо.
1: Перезаряжался.
0: Да. Кровоток все-таки.
1: Просто.
0: Хотя убери слово «крова». Просто ток разогнать по организму.
1: Выглядело жутко. Парень проиграл.
0: Проиграл он по баллам или по нокауту?

0: Наверное, по нокауту попал, не знаю. Я не досмотрела, мне было страшно. Выглядело ужасно.
1: Угу. Но еще одна плохая новость.
0: Да, да,
1: да. Роботы теперь в боксе.
0: Да. А ты же еще видел вот эти китайские роботы, они же еще в Шаолинь ездили заниматься. Это вообще...
1: А это не то же самое?
0: Нет, это другое.
1: Нет, ну ладно.
0: Ну, а вот теперь новость шок.
1: Это, да-да-да. А что вы думали? Аналитика серьезная. Аналитика серьезная.
0: Я тебе говорю, да, вот аналитика сейчас будет. И такая вообще, я просто в шоке. Я тебе говорила, что меня новость про пчел шокировала. Ага, но еще. Эта новость меня вообще шокирует еще больше.
1: Ага, шок. Значит, на шоке.
0: Да. Заголовок такой. Россиян перестала мотивировать премия на работе. Так заявили бизнес-эксперты.
1: Они же руководители ряда предприятий.
0: Да, они говорят, деньги, ну не всегда приводят к росту вовлеченности и инициативности. По мнению экспертов, каких-то непонятных, хороший результат должен давать сотруднику не только деньги, но и доступ, внимание, к более сложным задачам, новым проектам и больше самостоятельности. Я как раз всегда мечтала, чтобы было посложнее и посамостоятельнее.
1: Молодец.
0: Ну, и хвалить надо. Ну, прохвалить я согласна, а вот все остальное вопросики есть.
1: Молодец. Мне очень понравилось, как ты сразу с претензией читала это все. Сразу как бы не доверяешь исследованию этому?
0: Да нет, я доверяю, но проверяю. Я устрою свой опрос. Вот вы согласны?
1: С чем?
0: Что денег вам платить не надо, главное, чтобы у вас был доступ к сложным задачам.
1: Ого! Вот. Вот это раскрыло такую бышечку эмоций. Ну, ты знаешь, не, мотивация, конечно, важна, да, но все-таки важно соперничать не с кем-то, а с самим собой. Да нет, конечно, нужны деньги, че я подбираю слова.
0: Мне так нравится доступ к сложным задачам вообще. Вау, супер.
1: Самое интересное, что, ну, этот доступ скрывали. Ну, то есть, да, на тебе легко. Можно что-нибудь посложнее?
0: Теперь можешь зайти в 23-й кабинет.
1: Ну, Вики, ну, с другой стороны, ты бы не хотела, вот, чтобы тебе усложнили задачу вести, например, эфир без стула, просто стоя. Это как бы, ну, это довольно-таки сложная задача для твоих ног. Да, на каблуках.
0: Я заслужила доступ.
1: Ну ладно, все, все, тихо, новость закончилась. Ага. Все, эти Вики Ньюс позади.
0: Про пчел все-таки лучше новость.
1: Все, это проблема Вики из прошлой жизни. Все, мы послушали, хватит. Спасибо. Угу. Вот впереди гороскоп на Европе+.

0: 9.32 в Москве, гороскоп на вторник, 22 сентября.
1: Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется.
0: Тельцы, риск сегодня не оправдан, да и не нужен он вам.
1: Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец, даст результаты.
0: Раки, многие причины для волнения вы придумали себе сами, поэтому расслабьтесь.
1: Львы, вы получите поддержку от тех, кого раньше даже не считали друзьями.
0: Девы, мы признаем, что все перемены к лучшему.
1: Весы, смело проявляйте инициативу, предлагайте руководству новые идеи.
0: Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы.
1: Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда.
0: Козероги, справляться самостоятельно со всеми трудностями – это похвально, но не всегда эффективно.
1: Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры, но вы не поддавайтесь.
0: Рыбы, ваше обаяние сыграет на руку в важных переговорах.

0: Дэдди Свимс, бригаде У на Европе Плюс, 9.35 в Москве. У нас впереди сейф, которому уютненькая стартовая сумма 3000 рублей, ввиду того, что вчера нас взломали. Дело это приятное и для нас, и для тех, кто взламывает сейф.
1: Угу.
0: Но сегодня ты еще и дополнительно 10 тысяч от Озонбанка можешь заработать. И не только сегодня, ну, всегда. А для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом, Вики.
1: Да.
0: Ну, что, я тебя поздравляю.
1: С чем?
0: С тем, чем ты профессионально занимаешься каждую вторую половину осени и зимы.
1: Плачу.
0: И даже начало весны.
1: Не, день начало весны нормально.
0: День раскрашивания серости.
1: О, да.
0: Понимаешь? Да.
1: Да,
0: да, вот поздравляю. Сегодня твой праздник. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
1: 9:43 в Москве, 7 бригаде «Уны» и «Брови плюс» начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Здравствуйте, алло. Меня зовут Оксана, я из Владикавказа.
1: Привет, Оксаночка. Привет, Владикавказ.
2: Очень прям неожиданно, мне так приятно, даже не верится, что я до вас дозвонилась.
1: Оксана, ты знаешь, это абсолютно взаимно. Оксана, скажи, пожалуйста, а ты часто публично выступаешь? Ну, может, по работе, либо еще как-то?
2: Бывало такое у меня.
1: Уверен, тебе очень идет, у тебя очень обаятельный голос. Оксан.
2: Спасибо.
1: Искренне надеемся, что сегодня ты взломаешь сейф. Сегодня в сейфе 3000 рублей. Но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Оксаночка, выбирай. Какой вопрос будет бонусным?
2: Так, самый легкий.
1: Самый легкий, хорошо. Какой?
3: Ну, выбирай.
1: Первый, второй или третий?
2: Так, ну давайте третий пусть будет.
1: Третий.
3: Давай, хорошо.
1: Оксана, удачи. Начали.
4: Первая цифра.
3: Оксана, сегодня у нас день носорогов. Я думаю, что ты прекрасно представляешь этих животных. Говорят, даже львиный прайд, когда видят впереди носорогов, такие: обойдем мы стороной.
1: Мы же львиный прайд.
3: Большие, сильные. Всего 5 видов носорогов, но есть только один мохнатенький. Оказывается, есть носорог, у которого есть шерсть.
1: Не везде, как мы выяснили по фотографии.
3: Нет, он
1: есть.
3: Рождается полностью в шерстке черненько, а потом, ну, редеет шерсть. Ну, бывает. Как называется этот вид, у которого есть, собственно, шерсть? Это индийский, это яванский носорог или суматранский?
1: Красиво.
2: Суматранский давайте попробуем.
3: Суматранский давай попробуем. Третий вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Оксана, сегодня отмечается день хоббита. Прекрасные существа, которых придумал когда-то Джордж Толкин. Скажи, ты смотрела когда-нибудь «Восемь колец» или «Хоббит»? Вот что-то с этой историей.
2: Честно говоря, нет.
1: Ну, прекрасные новости в том, что поздравляю, когда-нибудь ты посмотришь и удивишься, а не самое приятное, что придется угадывать. Скажи, пожалуйста, как называется страна, в которой живут хоббиты в вымышленном мире Средиземья? Дейл, Шир или Шер?
2: Так, Дейл.
1: Оксана, твой вариант. Твой вариант. Дейл, Шир, Шер. Три, два, один.
2: Шер.
1: Третий вариант. Принято.
4: Третья цифра.
3: Оксана, вот тот самый вопрос с бонусом. Если на него ответишь правильно, тогда гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Удачи. Сегодня у нас день рождения у Тома Фелтона. Ты помнишь, что это такое? Что это за актер?
2: А, да, конечно, да.
3: Да, он играл
2: в Гарри Поттере.
3: Да, в Гарри Поттере, Драко Малфой. Ему сегодня исполняется 39 лет, мы за него очень рады. Хороший, кстати, актер, мне нравится.
1: Хороший актер, да.
3: Да. Помимо того, что он снимается в кино, он еще и сейчас играет на Бродвее спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя». А вот как ты думаешь, кого он играет в этом спектакле? Тоже Драко Малфоя. Он там играет отца Драко Малфоя или Дамблдора?
2: Какие варианты?
3: Драко, отец Драко или Дамблдор?
1: Оксана, и твой вариант? Первый, второй или третий?
2: Драко, Малфоя.
3: Драко, все, первый вариант принято.
1: Итак, Оксана из Владикавказа подобрала такой код от сейфа. 3-3-1. Внимание!

0: не вспомним.
1: Mm-hmm. Так, ну давайте mm-hmm. выяснять.
2: Ну давайте выяснять, по
1: На первом вопросе все было верно. Действительно, суматранский носорог. Если у вас плохой день, посмотрите, как выглядит суматранский носорог. У него явно хуже. Вот, тут Оксана была права.
2: Оксана, у меня ты чуть-чуть промахнулась. Предположила, что страна, в которой живут хоббиты, называется Шер. Шер из другой вселенной. Из вселенной красивой музыки. А вот Шир, Шир, это правильный ответ.
1: Ну и был вопрос, кого же играет Том Фелтон? В спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя». И правильный ответ – Драко Малфой.
3: О, круто!
1: Только подросшего уже, взрослого.
2: Все так. Поздравляем тебя с бонусом.
3: Спасибо,
2: справилась.
3: Спасибо вам большое. Мы всегда на работе слушаем Европу Плюс. И безмерно рады, что до вас дозвонились. И очень я скучаю, когда вы бываете в отпуске, потому что с вами эфир интереснее.
1: Мы больше не уйдем.
2: Смотри, вроде три вопроса, Оксана четыре правильных ответа дала только что. Оксан, получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Молодец.
3: Спасибо вам большое, очень приятно. И из Осетии большой привет.
1: И Осетии привет от нас тоже.
2: Звони еще, хорошего дня, счастливо. Пока.
3: Спасибо, до свидания.
2: Ну а завтра в сейфе бригаду 7 тысяч рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Сейф в бригаде «У».

0: Это Катя Ай, бригаде У на Европе Плюс, 9.51 в Москве. У нас впереди финальный саундчек и финальная возможность рассказать, как называются ваши чаты. Корпоративные, домашние, семейные, какие угодно.
1: Интересуют все. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Пароль
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
6: А второе?
4: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ.

0: Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: В Магнит у дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Левадевского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.»

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Is My Husband, это Рая, Бригаде У на Европе Плюс, 9.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы слушаем названия ваших чатиков. Check, one, two, three, check. Саундчек. Бригаде У. Ну, начнем одно текстовое. Семейный чат называется «Клуб». И дальше хэштегом в одно слово «Купи хлеба по дороге».
1: Хорошо.
0: Хорошо. Вот. В моем случае... Купи надкусанного хлеба по дороге. Ты когда-нибудь кусала булочку?
1: Ну, конечно. Я вообще, кстати, у меня есть маленький фетиш, назовем его так. Когда что-нибудь покупаешь в большой сумке, что-нибудь надо обязательно оттуда по дороге съесть.
0: Это лишь доказывает, что ты тоже человек. Ну и финальный на сегодня.
2: Доброе утро, бригада У. Как-то мы создали чат для обсуждения политической обстановки и называли его «Политологи». Но потом началась пандемия, им пришлось переименоваться в «Вирусологов». Итак, с каждым событием в мире наш чат получал новое название до тех пор, пока мы не переросли в экспертов широкого профиля.
0: Эксперт, звучит эксперт.
1: Красиво. Да.

0: Лайфтрек, который обучил многих парочке английских слов, а также авторскому прочтению. Бон Джови, Бригаде Ву на Европе Плюс. Мы побежали, но не записывать подкаст на этой неделе его не будет, потому что у нас репетиции живого завтрака.
1: Да, уже в пятницу встречаемся и напоминаем, что в нашем приложении Радио Хаб можно классную игрушку сыграть и получить подарки.
0: Да, а тогда завтра. Меня зовут Вэл.
1: А меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Точка.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
3: Андрей, привет, доброе утро всем.

за этот годы. Ранее начали поступать сообщения о повышении цен на маргарин, который используется для изготовления хлебобулочных изделий. Антимонопольщики отметили, что при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования. Новую вакцину от клещевого энцефалита разрабатывают российские ученые. РИА Новости сообщают о том, что важная миссия поручена специалистам Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сейчас ученые проводят исследования, которые определят иммуногенность, нейтрализующую способность и протективность, то есть степень защиты от опасной инфекции. Сроки начала применения новой вакцины пока не называются. Венеция основательно устала от туристов. Местные власти намерены поднять налог с 5 до 30 евро за однодневные туристические поездки. Целью является ограничение числа случайных туристов, об этом заявил советник по бюджету городской администрации. Власти города уже сейчас стимулируют к более продолжительному пребыванию для тех, кто приезжает меньше, чем на 3 дня, действует повышенный тариф в 10 евро. Напомню, власти Венеции ранее начали ужесточать туристическую политику. Исследователи не обнаружили доказательств того, что частота использования соцсетей влияет на удовлетворенность жизнью взрослых. В исследовании участвовало 2000 человек. Они прошли 5 опросов с интервалом в 3 месяца. И исследование не позволяет судить о влиянии соцсетей на детей и подростков. И теперь ученые планируют эксперимент среди подрастающего поколения, которое получает первый в своей жизни смартфон. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Арлита и Софи Такер «Манхэттен» прямо сейчас. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Среди прочего, обязательно послушаем участника «Живого завтрака» с бригадой «У». Лирика с хитом «Аутентичная». А ну и к слову, в приложении «Европа Плюс» «Радио Хаб» мы запустили крутейшую, увлекательную игру «Живой завтрак» в преддверии нашего уникального события. Обнови или установи приложение «Радио Хаб», играй и побеждай. 10 участников с наибольшим количеством баллов получат фирменные футболки «Живого завтрака». Итоги подведем уже 24 сентября. Удачи! Европа
1: Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: суперхитовый нон-стоп начнется уже через пару мгновений здесь, на Европе Плюс. Запоминай, из-за кого стоит провести ближайшие полчаса в максимальной близости с радиоприемником. С нами Богдан Медведи с историей «Count on me». Прежде здесь отметится проект «Нептуника» с вещицей «What if». А еще вспомним суперхит от Гарри Стайлза «As it was». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Imagine Dragons, Рианна и многие-многие другие. Продвигаемся.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак. В

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит». Акции и доставка. 6+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
12: Берем кредиты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.

Богдан Медведи, трек Count on Me прямо сейчас. Напомню, уже 25 сентября с 7 до 10 утра по Москве в Эловике со сцены ВК стадиум разбудят всю нашу страну. На этом уникальном событии будет огромное количество подарков. Можно будет сейф взломать, будут бесплатные круассаны, сэндвичи и кофе. А еще для тебя выступит группа Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонки, By India. И как раз-таки Богдан Медведи, который вообще впервые приедет в Россию ради живого завтрака. Вход, естественно, свободный для всех и каждого. Приходи сам и приводи друзей. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алекс Уоррен, Fever Dream, уже через мгновение здесь на Европе+.

0: Невероятно крутые полчаса, что тебя дали на Европе Плюс. Слушать любимые треки будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каясов, лови несколько тизеров. С нами Мадонна и Мартин Гаррикс с треком «Бизар». Прежде не пропустить «Two Colors» с новинкой «Примадонна». Еще раньше послушаем суперхит от Доминика Файка «Baby Doll». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Джонни, Бруно Марс и многие-многие другие. Полетели.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
7: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40.

Мартин Гаррикс. Прямо сейчас в свое время Мартин публиковал кадры из студии, показывая совместный процесс работы над этим треком. Вот я лично я визуал. Понятно, что и на бумаге крутость коллабы зашкаливает, но когда видишь снимок, видишь двух звезд межгалактической величины на одном квадратном метре, то вот действительно захватывает дух. Класс! Класс. Больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Немножко поп-рок от Pink, Just Like Fire. Немножко латинских ритмов от Альфа и Ману Чао, Амими Пьячи, все это на подходе. И дождемся Deep House суперхит от Kima Sounds, Rise Slow. Все это здесь, на радиостанции номер один в России, на Европе+. Оставайся.

0: Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.
1: Ты картина, кто тебя рисовал?

0: Divock, Slow Down, Can't Stop Thinking. 26-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40 после двух недель пребывания в хит-списке. Как мне лично кажется, трек должен быть выше. Если со мной согласен, то голосуй за эту историю на сайте europaplus.ru. А если хочется поддержать кого-то другого, тоже welcome, это приветствуется, потому что именно ты влияешь на расположение звезд. У нас далее больше хитов и больше музыки. One T Culti, Magic Key, а также Kendrick Lamar и CZ Luther впереди. Оставайся.
1: Лучший дебют Сидерленд Ту-ту-ту-ру. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати. Take me there. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
12: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
14: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
18: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
19: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
20: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
21: «Мир».
8: Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
21: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
22: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: И в завершении часа волшебный ключик к сердцам меломанов мы точно отыщем в новой 60-минутке здесь на Европе+. Еще больше хитов, еще больше музыки ждет нас далее. Продвигаемся.
1: Европа+. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 13:00. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствуем.
3: Привет, Андрей. Добрый день всем. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве сразу на несколько дней. Столичный метрополитен начинает готовиться к холодам. И врачи предупредили о сезоне осенних аллергий. Далее подробности. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве сразу на несколько дней. Предупреждение будет действовать как минимум до 24 сентября. Виной всему сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Такое же предупреждение действует для Московской области. При этом синоптики отметили, что температура воздуха и атмосферное давление в эти дни будут в пределах нормы. Днем в районе 18 градусов тепла, а ночью от 9 до 12 со знаком плюс. Во время сильного ветра водителям рекомендуют не парковаться под деревьями, а пешеходам обходить стороной рекламные и плохо закрепленные конструкции. Тем временем столичный метрополитен начинает готовиться к холодам, и в вестибюлях самого красивого метро в мире установят вторые двери, которые демонтировали на лето. В теплое время года лишние двери отправляют на диагностику, специалисты устраняют повреждения, обновляют покрытие и меняют изношенные детали. Также сотрудники подземки в преддверии холодов проверят тепловые завесы и переведут вентиляцию, а также климатические системы поездов на зимний режим работы. Более 126 тысяч электросчетчиков заменили в Москве только за этот год. Заммэра Петр Бирюков заявил о том, что всего до конца года планируется обновить 200 тысяч приборов учета потребления электроэнергии. Самое главное, что все работы проводятся бесплатно для владельцев квартир. С 2000 года ответственность за организацию учета электроэнергии в жилом фонде перешла к Мосэнергосбыту. Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или у которых истек межповерочный период. А срок службы новых многотарифных приборов составляет сразу 30 лет. Сезон осенних аллергий наступил в Москве и области. Врачи и иммунологи предупреждают столичных обитателей о том, что чувствительные к такой аллергии люди могут почувствовать недомогание. Осенняя аллергия может начаться из-за спор плесени, которые содержатся в опавшей листве и могут попадать в воздух. Аллергики в этом случае сталкиваются с заложенностью носа, чиханием, зудом, кашлем и с затрудненным дыханием. Особенно осторожными стоит быть дачникам и тем, кто много в это время года гуляет в парках и в лесу. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 84 рубля 10 копеек, евро тоже похудел.

сделал за него, дают 96 рублей и 37 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Если хочешь совместить максимальное количество приятностей в непродолжительный период времени, то Playbox просто создан для тебя. Здесь максимальная концентрация классных эмоций от музыки, от подарков, от общения. Присоединяйся. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет. И сразу к подаркам мы перейдем. Игра Food Time на подходе. Это приятный бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки ты выигрываешь вне зависимости от текущей занятости, да и в целом от профессии. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565. Отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько вкусных пицц ты и получишь. 745-6565. Удачи!

0: Пиццу Тайм.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня Елена. Елена, большой привет.
2: Да, привет-привет.
1: Привет-привет, Елена. Где ты сегодня, в офисе, на удаленке или отдыхаешь?
2: Нет, я сегодня в офисе.
1: В офисе, так, коллеги тебя поддерживают?
2: Да, конечно, обязательно, мы все хотим выиграть эти 5 пицц.
1: Ага, а вдруг вот просто предположим, будет одна, как будете делить?
2: Ну как, ну я только съем ее и все.
1: Вот это правильно. Вот это хороший подход, Елена, мне нравится. Смотри, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать каждому вопросу два варианта ответа. Насколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы получишь. Все понятно,
2: да.
1: Готово?
2: Да.
1: Хорошо, тогда полетели.
3: 1, 2, 3.
1: Итак, смотри, сколько альбомов выпустила Тейлор Свифт? Больше 5 или меньше?
2: Меньше.
1: Меньше, неверно. Сколько длится один период в хоккей? 10 минут или 20?
2: 20.
1: 20, да, правильно. Кто тяжелее, ястреб или орел?
2: Орел.
1: Орел, конечно. Главная роль в фильме F1, Формула-1, Брэд Питт или Джонни Депп?
2: А первый.
1: Первый. Какая страна больше, Испания или Нидерланды?
2: Второй.
1: Второй, Нидерланды. Неверно. Так. Но в любом случае правильные ответы были. Я пока включал аплодисменты, я их посчитаю. Про хоккей верно, про орел верно. И с Брэдом Питтом тоже попало. Получается, что, 3 пиццы? 3 пиццы сразу.
2: Спасибо.
1: Вот так. Ну, получается, коллегам тоже останется там что-то.
2: Не, конечно, обязательно с ним поделюсь.
1: Да? Так, ну, конкурс устроишь какой-то кому?
2: Да. Ну, конечно, тоже будут вопросы задавать.
1: Пусть тебе комплименты делают какие-то сегодня, да, Елен? Как ты хорошо выглядишь, какой ты классный сотрудник на работе.
2: И вот да, у кого... тем более я одна девочка среди них.
1: Опа, ну все, Елен, готовься. Тебя ждет незабываемый день. И пицца есть, и комплименты от коллег-мужчин сейчас посыпятся. Молодец, еще раз аплодисменты тебе, классная игра. Желаю тебе шикарного рабочего дня. Мы двигаемся дальше, Сидерлайн тут-ту-ту-ру, прямо сейчас здесь на Европе+. Лейм.

лучшем дебюте в музиндустрии даже мечтать грешно. Первый сингл и невероятный успех, попадание в мировые чарты и миллионы прослушиваний. Temper City, Self-Aware, только что. Но вот если у тебя уже есть шопер, то мечтать о шопере получше совсем не грешно. Это абсолютно нормально. Игра Hitback на подходе, где можно будет выиграть фирменный стилевый шопер от Европы+. Но, это чуть-чуть попозже. Во второй половине часа будь начеку, никуда не уходи. Пока же больше хитов и больше музыки. Зара Ларсон, Lush Life, а также The Second Voice, Let Me Be впереди. Оставайся.

0: мастер восточных единоборств в душе и мастер восточных онлайн-игр в жизни.
1: Скорее в душе.
0: Паш, беседа же здесь. Пашечка, здравствуй.
1: Привет, Андрюша. Добрый день всем. Расскажу, куда сходить, что посмотреть. Но, во-первых, в широком прокате жесткий и стильный экшен-хоррор под названием «Натиск». Режиссер Адам Вингард точно знает толк в зрелищности. Задолго до «Годзиллы против Конга» он успел представить зрителям слэшер «Тебе конец» и триллер «Гость». В новой работе режиссер вернулся к своему излюбленному жанру. Главная героиня картины – Селеста, ветеран военных действий с расшатанной психикой. Теперь она живет в трейлерном парке и стремится вернуться к обычной жизни. Неподалеку из-под контроля выходит секретный военный эксперимент. Из лаборатории избегает группа сверхсолдат, генетически модифицированные безжалостные бойцы не щадят никого, и Селесте как раз предстоит вступить в прямую схватку с ними для защиты своей маленькой дочери.
0: Я после ваших хорроров не сплю несколько дней.
1: Ну, Андрюш, на ночь не смотри.
0: А тогда неинтересно вообще же. Днем?
1: Тогда смотри. Ну, уже как-то выбирай.
0: Ладно.
1: Тебе вот, наверное, на спектакль надо.
0: Вот это мое.
1: В театре Вахтангова. Да, премьера прошлого сезона «Фауст». Редкая для драматического театра постановка великой трагедии Гёте. Это первая

0: полноценное сценическое воплощение произведения на вахтанговской сцене. Режиссер Андрей Тимошенко, автор сценической версии Дмитрий Беляков, превратили философскую поэму в живое театральное действие, где доктору Фаусту предстоит пройти путь от отчаяния ученого до сделки с Мефистофелем. Режиссерский замысел строится вокруг вопроса, почему Гёте в финале спасает Фауста, несмотря на совершенные ими грехи. Тимошенко не дает готового ответа, предлагая зрителю самому пройти путь героя и сделать свои выводы начала в 7 вечера.
1: Вот театр мое, потому что можно фраг надеть, красиво выглядеть. Вот ты когда-нибудь надевал фраг?
0: Я?
1: Да.
0: Мне не дают. Говорят, мало еще. Вот вырастешь.
1: Наденешь.
0: Тогда узнаешь. Да. Ну, а музей транспорта Москвы, кстати, открылся в отреставрированном гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице. Постоянная экспозиция рассказывает 150-летнюю историю Москвы через транспорт и показывает, как он менял город, архитектуру, промышленность, жизнь и привычки москвичей. На двух этажах собрали 53 экспоната, исторические артефакты, макеты, интерактивные симуляторы. Здесь можно увидеть старинные вагоны метро, виртуально прокатиться на первом московском автобусе и самостоятельно собрать двигатель «Москвича 412». В комплексе также работает детский центр, автолаборатория, библиотека, кафе и зеленый двор.
1: У меня все категории прав открыты. Я иду, буду на всем кататься.
0: Меня бери с собой. У меня не все открыты, но кататься тоже буду.
1: Но «Москвич» пересоберем с тобой, да. Класс, Паш! Спасибо. Аплодисмент, как обещал. Мы двигаемся дальше. Хьюжель, Френч Монтана, Шайн прямо сейчас.

0: Европе Плюс.
1: Хитбэк.
2: Модный вместительный брендированный шоколад Европы Плюс может стать твоим в игре «Хитбэк». Набирай 8-4-9-5-7-4-5-6-5-6-5 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Another и 54 Ultra из суперхита «Talk to you». 8-4-9-5-7-4-5-6-5-6-5. Дерзай.

0: Хитбэк. Таня из Мурома сразится за крутейший шопер от Европы Плюс. Таня, большой тебе привет.
1: Алло, здравствуйте.
0: Да, Тань, как твой день проходит? Как настроение? Все выкладывай, все интересно.
1: Супер, солнечно, тепло, вообще отлично все.
0: Да, скажи, пожалуйста, еще раз, сколько в Муроме градусов?
1: 24.
0: Вот так вот. Представляешь, как все тебе сейчас завидуют. По крайней мере, в столице точно. Нам бы вот эти плюс 24. Отсыпьте нам парочку градусов, мы будем признательны. Смотри, Тань, шопер будет твоим, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире Европа Плюс в этом часе. Три варианта для начала послушаем, потом буду ждать твой ответ. Готово?
1: Да.
0: Готово. Смотри, возможно, это был трек «Say, say, say» от Кайго. Возможно, Self-Aware от Temper City. Ну или Satisfy от Келвина Харриса и Джей-Зи. Так, ну что, Тань, проверим, насколько ты была внимательной в этом часе. Что скажешь?
1: А, если я не ошибаюсь, это второй трек.
0: Второй вариант. Ты не ошибаешься, абсолютно верно. Temper City, Self-Aware. Именно это твоя внимательность, твои знания приносят тебе подарок модный шопер от Европы Плюс. Молодец, Тань.
1: Супер.
0: Класс.
1: Супер.
0: Еще раз аплодисменты в твою честь. Классного дня желаю. И легкой работы. Да, мы двигаемся дальше. Pink Hate Me прямо сейчас здесь на Европе Плюс.

0: даже Whenever You Hold Me Close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня, это Fastboy, прямо сейчас. Ну вот если рядом с тобой кто-то есть, кого можно обнять, то действуй. Действуй, чтобы до конца часа насладиться парочкой классных хитов. А у Родион и Рок Мафия Фрэнс, а также Сиэль и Кайли Минок, Dance Alone впереди.
1: На Европе Плюс.
2: Реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124 770 063 8570. Условия и тарифы на сайте А7.

0: года по 08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Бизнесу быть. .банк.
1: ао.ообанк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

одном дыхании. И всего две недели в Еврохит ТОП 40. Сейчас 19 место. Неплохо, неплохо. Но, конечно, можно лучше. Посмотрим, как будет в эту пятницу. Это Кацайн и Европа Плюс Animal. Ну, а все подробности чарта Европа Плюс лови, как всегда, на нашем сайте. В общем, заходи, смотри и выбирай лучшие хиты этой недели.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный. А начало в 7 утра. Но будет бодро и громко.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. А дальше у нас классные хиты. Прямо по курсу Лорин и ее знаменитая «Euphoria». Доминик Файк тоже будет, услышим «Baby Doll». Зачетная коллаборация диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди, и Дими Чико. А еще впереди у нас Лирика, Чиран, Алиса, Кэрри Перри. Все они в ближайшие 30 минут на Европе плюс.
2: Баиндия звонки Богдан Медведев.
3: Баиндия звонки Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Баиндия звонки.
3: Квот свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.
5: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
0: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
5: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
4: Вход?
3: Можно я скажу?
4: Не-а.
3: Вход свободный.
5: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
11: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
18: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
19: Теперь увидишь.

0: бизнесу быть.
1: .банк.
2: ООО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленинского, 185. Приложение «Магнит». Акции и доставка. 6+.
4: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
12: Дальше только хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 15 часов.

Matteo, трек, который отлично вписался бы, ну, мне так кажется, и в наш Еврохит ТОП-40. И шанс это сделать, конечно же, есть уже в пятницу. В общем, не забываем поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru. А что из этого получится, узнаем уже в пятницу в 14 по московскому времени.

0: свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.
2: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
3: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
2: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
0: Можно я скажу?
1: Не-а.
0: Вход свободный.
2: Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Чтобы вы испытали вас.

0: Восторг от возможностей нового смартфона? Ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня сталкал.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня, в Москве 16.

Плюс Эмизмо, Hello, 8 недель у нас в Еврохит Топ 40, сейчас 7 место. Ну, я не удивлюсь, если на финише этой недели Эмизмо будет уже в тройке лидеров нашего чарта. Но давайте не будем, конечно же, забегать вперед.

0: Так приятно удивил. Лучший дебют Сидерленд Ту-ту-ту-ру. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Европе Плюс, а в самые ближайшие с нами Анутер, Алок, Сигала, Элли Голдинг, Мадонна, Мартин Гаррикс, будет и Лирик, которого мы, конечно же, ждем 25 сентября, то есть в эту пятницу на живом завтраке с бригадой. О, все начнется в 7 утра, ВК-стадион, приходи обязательно.

0: Москве, 22 сентября, вторник, но все мысли, конечно же, о пятнице. Все начнется уже в 7 утра.
1: Баинди, звонки, Богдан, Медведев.
2: Баинди, звонки, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Баинди, звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Теперь

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. .ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .ком 18+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
0: Бизнесу быть. .банк.
3: АУ .Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .Точка». Подробности на .точка.ком 18+.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
16: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
20: Это более 2,5 миллиона друзей.
19: Плейлисты «Европа Плюс».
20: Новинки.
19: Видео со звездами.
20: Гороскоп.
19: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
21: Привет, мы бригаду. Вступай в группу.

0: Богомолов, Артур
1: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
1: можем
0: договорить здесь.
2: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
3: Радио номер один в России ВКонтакте.
4: Европа плюс.

0: образе снежной королевы, но она в любом образе королева, и то, что есть, того не отнять. Frozen в конце часа, в начале следующего Шакира и Бёрна Бой, да, будет гораздо жарче, горячее, впереди Дай-Дай.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. С 1 января следующего года данные о детях перестанут вписывать в заграничные паспорта россиян. Это необходимо для защиты прав граждан на свободу передвижения, следует из материалов МВД. Как отметили в ведомстве, изменения связаны с тенденцией к отказу во въезде в недружественные европейские страны несовершеннолетним гражданам России, у которых нет своих загранпаспортов, но есть отметка в документах родителей. Ранее выданные паспорта с записью о детях сохранят юридическую силу до окончания срока действия. В рамках нового открытого набора в отряд космонавтов через портал госуслуг подано 12 тысяч заявок. 350 человек уже прошли первичный отбор, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, итоги отбора подведут в этом году. Первый открытый набор начался 4 февраля. Претенденты должны быть не старше 35 лет и иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Подача документов через госуслуги открылась 12 апреля. Сейчас планируется отобрать от 4 до 6 человек. И Международная автомобильная федерация одобрила сокращение дистанции гонок Формулы-1. Дистанция сократится с 305 до 290 километров, начиная с 2027 года. Как сообщается на сайте федерации, изменения связаны с корректировкой правил, касающихся силовых установок и экономии расхода топлива. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
1: Star News. На Европе Плюс.
4: Это топ новостей Star News. Марен Моррис признала, что выгорела от постоянного участия в онлайн-баталиях и решила сделать паузу. Певица не сожалеет о своих громких высказываниях, включая критику в адрес некоторых суперзвезд. Марен Моррис заявила, что не изменит своей позиции ради карьеры. Snoop Dogg станет ведущим MTV VMA 2026. Рэпер подтвердил, что церемония пройдет 27 сентября в Лос-Анджелесе в театре Peacock. MTV и VMA – часть моей истории с самого начала, сказал Snoop Dogg. Они дали хип-хопу голос. Конец цитаты. Фестиваль Ocean Wave в Санта-Монике отменен. Фест должен был пройти 26 и 28 сентября на пляже. В лайн-ап значились The Killers, Джек Уайт и Оливия Дин. Причина отмены – эрозия берега после урагана Мари. Шторм смыл песок, и пляж больше не может быть безопасным. Городские власти назвали отмену единственно правильным решением. Организаторы обещают вернуть фестиваль в Санта-Монику в 2027 году. Kings of Leon вернулись с новым синглом My Whole World. Это первый трек с 10-го студийного альбома All My Beloved, продолжение лонгплея 2024 года. Фронтмен команды Калеб Фолуил сказал следующее, цитата: «Мы уже сделали больше, чем могли представить. Я подумал, как было бы прекрасно оглянуться на все, что мы прошли, и оценить этот путь». Конец цитаты. Напомню, альбом All My Beloved выйдет 6 ноября. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News. Yeah.

Плюс новинка 2026, трек под названием Shine. 17 часов 21 минута в Москве. Это Европа Плюс, Алекс Мануилов. И совсем скоро ждем ваши лучшие истории. Да, вспомним именно их, потому что впереди у нас саундчек бригады У.

0: всегда за честность в музыке, всегда за то, что, собственно, пережил и почувствовал сам, да, всегда правдивый Алекс Ворон, Европе Плюс, Пиво Джим, ну и, конечно, правдивые ваши истории дальше у нас на Европе Плюс.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке слушаем название ваших любимых авторских чатиков. Внимание.
3: Привет, бригада У, привет, страна. У нас рабочий чат называется «Исполнение и наказание». А с друзьями у нас чат «Привет безумцев», у жены с подружками «Шабаш». Вот как так живем.
2: Вик, ты как представитель всего хорошего и женского, скажи, пожалуйста, а бывают девчонки, у которых, ну, нет чатика, связанный с ведьминством?
4: Нет.
2: Нет? Хорошо, ладно. Дальше.
5: Доброе утро, Европа Плюс, доброе утро, Россия. А у нас есть чат с друзьями, называется он «Кастрюля». И вот мы там варимся. Не всегда вкусно, конечно, получается.
2: Ну, это нормально.
4: Интересно, интересно.
2: Это нормально, как у любого повара. Кстати, супами у тебя все хорошо.
4: Да, да.
2: Просто решил спросить, как у тебя с супчиками?
4: Нормально, нормально.
2: Да, да, да. Дальше.
6: Привет, Вэлла Вики. У меня есть чат с друзьями под названием «Семяя». Моя подруга зимой хотела написать слово «семья» через мягкий знак, а написала через две буквы «я». Так и появилась «Семяя».
4: Ну, миленько.
2: Ну да, «Семяя». Ну, что-то в этом есть. И от природы.
4: Ага.
2: Ладно. Еще.
7: Доброе утро, Европа Плюс. Мой молодой человек создал чат своей семьи, куда входят родители и братья, и назвал его «Панда ДНК».
2: Это хорошо.
4: Сокращенно. Нам нравится панда.
2: Сокращенно БДНК.
4: Тоже неплохо.
8: Всем доброе утро. У нас есть такой семейный чатик небольшой. Я и две мои дочери, уже взрослые, называются «Сообразим на троих». И на аватарке очень красивая фотография с тремя бокальчиками. Марсини Фьера.
2: Скажите, сложно быть мамой? Теперь нет.
9: Доброе утро, бригада У. А у нас трое детей, и наш семейный чат называется «За что я получил по жопе».
4: Прикольно.
2: Сразу понятно, кто админ в этом чатике. Ну и финальное.
10: Доброе утро, страна, доброе утро, Европа Плюс. А у нас есть такой интересный чат, который называется «Друзья по неволе». Просто однажды мы подружились, а потом стали кумовьями, и теперь как бы вот хочешь, не хочешь, а приходится общаться. Но, слава богу, пока еще хочешь.
4: Будем надеяться, так и будет.
2: Да, удачи.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе Плюс.

тобой на Европе Плюс, Баста и моя Мишель. Но нас, конечно, преуспели в танцах и участники группы BTS. Это все мы прекрасно знаем и понимаем и видим. Да, почему о BTS я заговорил? Да потому что именно BTS у нас через пару минут. Swim.

0: Дуалипа. Ну а до конца этого часа сначала Билли Айлиш нас порадует, а затем Нелли и его трогательная Just a Dream уже скоро.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: В комментариях под сегодняшней темой Алексей пишет: пускай он бюджетник. Я так предполагаю, что вряд ли это про какого-то человека, хотя тоже.
5: Пускай он бюджетник.
4: Как будто она лица какой-то девочки.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7.

0: Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асемагент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemdefisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: Анели Just a Dream на Европе Плюс. Ну что, час, часовая готовность до радиоактивного шоу. Поговорим вот о чем. Сколько карманных денег давать детям? И вообще, стоит ли? Все ваши истории, все ваши советы в 7 вечера по Москве на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В столице уже 6. Чё-то затроил. Игорь Акулов не затроит сегодня с новостями. Игорь, тебе слово.
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Цифровой рубль можно будет снять со счета напрямую через банкомат. В Минсельхозе объяснили подорожание мяса птицы. И в мессенджере Макс запустили портал грантов. Подробности далее. Банк России прорабатывает возможность снятия наличных через банкомат напрямую со счета цифрового рубля. Задача на будущее – сделать так, чтобы наличные можно было снимать сразу со счета цифрового рубля, что сделает получение наличных удобнее для пользователей. Сейчас, чтобы снять деньги с цифрового кошелька, нужно зайти в мобильное приложение банка, перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличные в банкомате. Пополнить счет с цифровыми рублями можно также через приложение любого крупнейшего банка, а для внесения наличных сначала нужно положить деньги на счет в банке, а затем перевести их на цифровой кошелек. В Минсельхозе объяснили подорожание мяса птицы. Это связано с ростом себестоимости производства и рыночной конъюнктурой. Так, в ведомстве прокомментировали августовский рост цен на этот продукт на 2,2%. По словам представителей министерства, динамика оптовых цен зависит от изменения себестоимости и конъюнктуры. При этом длительное время цены на мясо птицы оставались на относительно низком уровне. Сейчас происходит их корректировка с учетом накопившегося роста издержек. ФАС опубликовала проект приказа об уточнении перечня неподконтрольных расходов электросетевых компаний. В него предлагается включить расходы на безопасность объектов и персонала, а также на восстановление объектов после повреждений в результате актов незаконного вмешательства. Фактически понесенные в 2022-2025 годах расходы могут быть распределены на 3 долгосрочных периода регулирования. Тема надбавки на безопасность поднималась на конференции производителей энергии. В мессенджере Макс запустили портал грантов. Это сервис для поиска актуальных грантов в сфере образования, науки, культуры, спорта и благотворительности. Пользователю нужно открыть чат-бот, выбрать параметры поиска по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки, изучить описание и условия, а затем перейти на страницу организации для подачи заявки. В дальнейшем на портале планируют добавить и поиск, и помощника для подготовки данных заявок. И сегодня Всемирный день без автомобиля. Его цель – обратить внимание на проблему загрязнения воздуха выхлопными газами и напомнить водителям об альтернативных способах передвижения. Идея возникла в 1970-х годах на фоне нефтяного кризиса. В 1997 году Великобритания первая официально объявила 22 сентября днем без автомобиля. В России акция впервые прошла в 2005 году в Белгороде. Затем ее поддержал Нижний Новгород и Екатеринбург. А в 2008 году к празднику присоединилась Москва. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 84 рубля и 10 копеек. Евро на отметке 96 рублей и 37 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

Яков, вторник, улетный день, это правда, и тут сложно не согласиться. Здрасте, это Фомин, второй рабочий, который подходит к завершению, ну и радиостанция номер один в России с лучшей мировой поп-музыкой, Fastboy и Music Sounds, прямо сейчас в твоем приемнике. Ну а дальше будет еще лучше, это я обещаю, потому что, ну, немножко заглянул в будущее и точно говорю. Warner, Ларин, Let Me Forget You, прежде, By India, человек, который будет на живом завтраке с бригадой У 25 числа, уже скоро, кстати.

Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

Хотелось бы, чтобы этот трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40 на этой неделе. Было бы классно, потому что звучит он просто великолепно. Прям по-летнему, солнечному, приятно, хорошо, правда ведь, а? Жить аж хочется вот так вот, как поют Воринер, Ларин и Let Me Forget You. Только что здесь, на радиостанции номер один в России. Несмотря на то, что в столице сегодня что-то как-то не очень пасмурно, что-то как-то поливает целый день.

В целом, музыка помогает, да? Мне кажется, не только мне. Ну и дальше, с музыкой, естественно, отправимся дальше. Но прежде напомнить стоит о том, что уже буквально минут через 25 Антон Камолов, Артур и Саша. Вечернее шоу «Rush». Ну и ни в коем случае не пропустить тему интересную. У меня тут на днях сын просек, что, оказывается, с вот этой вот москвенок, по-моему, карты можно покупать что-то в буфете. Вот, а у него там была достаточно крупная сумма, насколько я понимаю, потому что гулял весь класс. Вот вопрос сегодня будет очень актуальный для меня. Сколько нужно давать детям, а? Карманных денег на то, чтобы они жили комфортно и не обременяли тебя. В общем, говорим сегодня об этом с 7 до 9 здесь на Европе+. Не пропусти, а в ближайшее время Доминик Фейк и его «Baby Doll».

0: Девушка, мы знакомы уже давно, это Cat Eye и Animal на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице 18.49. И самое время, наверное, напомнить всем тем, что у нас есть новое приложение, называется оно Radio Hub. Скачай его абсолютно бесплатно в свой смартфон, без никаких регистраций. Все для тебя будет, включая 8 дополнительных потоков под любое настроение. В любую погоду можешь слушать. Ну а до финала этого часа слушаем Plan B и She Say. Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела.

0: выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: номер один в России.
1: Всем привет, столица 19.00. Европа плюс. На Европе плюс новости вместе с нами Игорь Акулов.
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Миноборнауки подготовила новые правила приема в вузы на следующий учебный год. Эксперты рассказали, как отсудить у ОЗС компенсацию за поломку двигателя из-за плохого топлива. И ошибочный перевод в цифровых рублях можно отменить. Подробности далее. Политологи рассказали, как повлияют санкции США на Россию. Они выразили мнение, что немедленного материального эффекта от санкций для России не будет. По их словам, США могут и в дальнейшем угрожать России и ее партнерам новыми санкциями. Однако сейчас Вашингтон не заинтересован в обострении отношений, в том числе с партнером России и Китаем. Накануне министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономика России уже выработала иммунитет ко всем западным санкциям. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что принятый в США закон о санкциях не способствует восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Миноборнауки подготовила новые правила приема в вузы на следующий учебный год. Физика станет обязательным вступительным испытанием на все направления группы машиностроения. История там, где раньше вуз мог выбирать между историей и обществознанием, а математика на всех специальностях в области информационной безопасности. Отменяется многопрофильный конкурс. В магистратуре подать документы можно будет максимум на 5 направлений, а абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, не требуемому для основного конкурса. Изменения могут начать действовать с 2027 года. Эксперты рассказали, как отсудить у ОЗС компенсацию за поломку двигателя из-за плохого топлива. Для этого необходимы доказательства. Первое, нужно подтвердить факт покупки топлива на конкретной заправке, правильно взять пробу, зафиксировать ее происхождение, составить акт и передать в лабораторию, а также установить характер неисправности в автосервисе. Автоюристы напомнили, что бензин с меньшим экологическим классом в целом не опасен, но китайские автомобили 24-25 годов выпуска наиболее требовательны к качеству топлива. Россияне, совершившие ошибочный перевод в цифровых рублях, могут написать в службу поддержки банка или ЦБ с просьбой его отменить. Также было заявлено, что ЦБ подумает над тем, как упростить пользовательский путь при таком переводе и сделать его удобнее. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября кошельки можно открывать в 12 крупнейших банках. Все операции бесплатные, использование добровольное, а средства хранятся на платформе Банка России и защищены банковской тайной. И в Сан-Франциско состоялся боксерский поединок между человеком и человекоподобным андроидом Engine AI T-800. Организаторы назвали это первым случаем боя человека и робота. Поначалу человек нанес несколько ударов и отбросил андроида назад, но поединок все же закончился победой робота. Его стоимость составляет около 100 тысяч долларов. Он двигается с помощью человека-оператора с VR-гарнитурой. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 7 копеек, евро 96 рублей и 59 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе плюс.
1: Привет, Артур.
2: Салют, привет.
3: Добрый
4: вечер. Всем привет, всем добрый вечер.
1: Слушайте, а вы видели вот этот бой, про который Игорь Акулов рассказал? Где...
4: Я, кстати, видела, это ужасно.
2: Когда есть вы... ощущение, Саш, что ты к нему и готовилась всю эту неделю.
4: А я вот поняла,
2: как много ты ходила на тренировки по боксу.
4: Да, я каждый день ходила на бокс. Мне кажется, это мне бы вообще не помогло. Даже если бы... Я не знаю, кто-то вообще может его победить. Это как будто очень...
1: Меня, знаете, что больше всего впечатлило? Насколько все вот ржали над этими роботами, да, там еще год-два, тем более 3 года назад, какие они... неуклюжий и так далее. Насколько он устойчивый, этот робот? Он же, по-моему, там и с ноги тоже бил.
4: Да.
1: Такой, ну, удар-толчок.
4: Это же как больно. Железяк тебя лупит.
1: Это человеку больно, а при этом сам робот, он достаточно устойчивый. То есть он там не опрокидывался, ничего.
2: Ну, кстати, неизвестно, из железа он сделан или из карбона какого-нибудь. Но в любом случае это больно, правда.
4: Ну, выглядит мощно.
2: Причем у него же нет ни жалости, и он не слабеет, если ты бьешь ему куда-нибудь там.
1: И у него любая часть, которой он наносит удар, она, любая часть, твердая, очень жестко.
2: Да, нельзя взглядом его просто в страх погрузить какой-нибудь. Типа, эй, робот, слышь ты.
1: Какой-то прям фильм «Живая сталь», только воплощенный в реальность, да? Чуть раньше, чем...
2: Ну, я бы не хотел, конечно, на подобный поединок однажды вызваться.
4: Страшно.
1: Согласен, да. Так, ладно, переходим к теме нашего эфира сегодняшнего. У нас сегодня тема такая. Сколько карманных денег нужно детям? Мне кажется, тема важная. Важна и для родителей, и для детей. Поэтому нам очень важны точки зрения тех, кто карманные деньги выделяет, и тех, кто эти деньги, собственно, получает. То есть и дети, неважно, сколько лет, тоже вот расскажите свои точки зрения, сколько вам необходимо, а взрослые родители рассказывайте свою позицию. Саш, ты, наверное, ну, никакого эйджизма, не подумай, но с точки зрения ребенка.
2: Получаешь ли ты кармашки, Саш?
4: Нет, не получаю. Но мне, кстати, довольно тяжело было, бывало. Вот когда я училась в школе, я уточнила своего папы, сколько там было. Он говорил, что примерно 350 рублей, ну, например, в день. Ага. Не например, а в день. Я помню, что это было не каждый день, потому что я говорила, что мне не надо, потому что я их не тратила. Я была в школе весь день до 10 вечера, и мне не нужны были вообще деньги. Ну, то есть только на обед, на какую-то некую спонтанность, типа тетрадки в линейку. Ну, например.
2: Вот это ты, конечно, вообще спонтанно купила тетрадки в линейку. Ну, колечки, какие-нибудь чипсы.
4: А я вот этого всего не делала.
1: Саша любила покрутить тетради, а если уж совсем что-то эдакое, ну, это в клеточку можно.
4: Это в клетку, да. Но я давала деньги детям, которые учились у меня. Нет, они у меня учились, и у нас была такая программа в лагере, в общем. Я им выдавала фейковые юани за их активность, за их поведение. Это было, в общем, несколько поинтов, и максимально можно было получить 5 юаней в день, и потом эти юани можно было потратить на реальные свитшоты какие-нибудь, наклеечки.
2: А кто это оплачивал? Самостоятельно делали уже? Типа, идите вон туда.
4: Да, там был, получается, мой напарник, который играл роль продавца, и нужно было купить. И это было очень классно. У них была жесткая мотивация.
1: Ага. Поэтому... Но это все-таки такие денежки типа не настоящие. Их можно только вот внутри этой системы.
2: Ну, как будто в монополию поиграл, примерно.
4: Да, но я думаю, это круто все-таки иметь.
1: Ну, прикольно,
4: такие,
1: да.
4: Осязаемые.
1: Да. Артур, ну расскажи, вот у тебя старшему 7.
2: Старший у меня пошел в школу, и я, если честно, не знаю, что делать с карманными деньгами. Я в том числе ищу ответы на вопросы вот в течение сегодняшнего нашего эфира и обсуждения. Потому что какая система? У них в школе теперь есть карточки и есть свой счет, на который, собственно, и поступают деньги от родителей. Там мы, например, там кладем сколько-то денег, и он ими расплачивается. И все операции с деньгами происходят только по карточке этой самой, и сам ребенок не понимает, сколько там денег. И для него вообще вот поход в буфет — это просто как будто все включено в каком-нибудь отеле.
4: Приложение скачать?
2: Нет.
4: Нет? А как так?
1: Ну, оно бы и не очень помогло. Да. А, ты имеешь в виду приложение, где видно, сколько у тебя денег.
4: То есть
2: это просто родительский контроль, там тут вот московская электронная школа, где дневник, где успеваемость и всякое-всякое.
4: Что-то
2: то есть там надо еще докопаться, чтобы найти как раз-таки баланс этого счета. Но в любом случае мы просто замечаем, что он такой раз, пошел, что-то оплатил, купил, второй раз оплатил, купил, там в один день несколько сразу покупок. Причем сколько это стоит, ему даже не важно. Какая разница? Да, он просто что-то берет, оплачивает картой и уходит. И вот этот процесс, потому что невидный, как-то как-то надо попытаться объяснить ему, что, ну, это деньги, цифры, ну, да, они уменьшаются.
4: Да. Ограничения нельзя.
2: Просто я помню раньше, да, когда я был ребенком, у меня были купюры настоящие, там, не знаю, монеты какие-то, и ты считал и понимал, хватит денег сегодня или не хватит денег, или надо оставить их на завтра, подобным образом. А поскольку у них есть просто какой-то электронный счет, и как они будут вот сейчас впоследствии своими деньгами распоряжаться и учиться этому делать, я вот пока не знаю.
1: Да, возможно, наш сегодняшний эфир этому поможет. Друзья, вот расскажите, что вы думаете по поводу карманных денег. Может быть, вы вообще категорически противник карманных денег. Не нужно ребенку лишних денег давать, тем более, действительно, большая часть сейчас уже вся оплачивается родителями очно, заочно и так далее. Что думаете вы? Тема у нас «Сколько карманных денег нужно детям?» Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, записать голосовое, все это отправлять туда, где вам удобнее всего, например, можно в официальное сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Сколько карманных денег нужно детям? Наша сегодняшняя тема. Сообщение. Вот такое сообщение Маша нам пишет. Когда я училась в школе, родители каждую неделю давали мне небольшую фиксированную сумму. И я могла потратить ее на сладости, кино или вообще накопить на что-то более дорогое. Если деньги заканчивались раньше срока, дополнительных мне не давали. Зато к старшим классам я уже прекрасно понимала, сколько могу потратить сегодня, чтобы хватило до воскресенья.
1: Вот это хорошее умение, да, считать свои деньги и правильно им распоряжаться, если она приходит. Потому что если у кого-то бывает, что не хватает денег, он просит еще. Начинает вздыхать, орать, истерику устраивать.
0: В идеале, конечно, вот я когда своему давал и даю карманные деньги, это, конечно, вот про финансовую грамотность. Тоже такая немножечко маленькая теплица надежда, что поможет ему обращаться уже с теми деньгами, которые
2: сейчас,
0: он сам будет.
2: А ее сейчас нет в школах? Не ввели финансовую грамотность как предмет?
0: По-моему, нет. Может быть, в рамках, там, не знаю, общества знаний что-то чуть-чуть рассказывает. Но это прям очень важный навык, который, да, надо преподавать.
1: Ну, даже если и будет, то это будет в старших классах, а карманы деньги дети просят уже с началки.
0: Кстати, да.
2: Ну, старшики будут их обучать.
1: А, как они обучают? Старшики обычно отбирают деньги. Вот вся финансовая грамотность.
0: Это не дешевые финансовые уроки финансовой грамотности, да. Телефон звонок у нас.
1: Это правда. Так, Ирина дозвонилась, и ее мнение, история по нашей теме. Ирина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
3: Ирина. Я звоню вам из города Иваново. У меня уже две дочки, они уже выросли. Одной вот исполнилось 17, второй 23, но они совершенно разные. То есть старшая дочка, она у меня не контролировала свои карманные деньги. Вот. То есть я ей давала, допустим, 1000 на неделю, и ей, как правило, этой 1000 не хватало. Она не могла их распределить так, чтобы у нее хватило на всю неделю, потому что ей хотелось и того, и другого, и в общем... В отличие от младшей дочери, у младшей еще и оставались эти карманные деньги. Еще, в общем, копилку она складывала.
0: Удивительно, как у одних и тех же родителей в одной и той же семье такие разные дети растут. А вот, Ирина,
3: они
0: вот интересно...
3: Они абсолютно разные.
0: Да-да-да. А вот скажите, вот сейчас они выросли, старшая дочь уже совсем взрослая, у нее вот эта черта сохранилась, что ей сложно контролировать финансы, или все-таки
3: уже
0: она как-то
3: нет,
0: изменила?
3: Она уже на своих ошибках научилась, в общем, своих детских и подростковых.
2: А как вот она научилась?
3: Потому что она училась.
2: А вот когда?
3: Она училась в колледже, в другом пригороде у нас. То есть, да, и она жила в общежитии. То есть у нее было, допустим, 2000 на неделю. Продуктами там снабжали, все, ну, общежитие от колледжа бесплатно.

0: бесплатная. Вот. И она уже там уже поняла, что такое, когда деньги заканчиваются, надо как бы еще и кушать.
1: Вы ей не давали, да, получается, если заканчивались?
0: Нет, у нее контроль. Ну, то есть сама.
2: Это важно. Мне кажется, это важно. Если есть фиксированная сумма, то она должна оставаться фиксированной. А не то, что ты потратил. Ой, что-то я потратил. Ну ладно, на тебе еще чуть-чуть.
0: Теперь она, да, свои расходы уже контролирует. Она уже знает, что у нее, вот она зарабатывает. Она уже знает, что если она потратит лишнее, то ей уже неоткуда брать.
3: А категорию трат вы не контролировали, не смотрели, вот на что все-таки уходит эта 1000 рублей?
0: Нет.
3: Там? То есть все, она самостоятельно уже в этом плане?
0: Конечно. Если живет ребенок отдельно, пусть ей даже 15 лет, но она отдельно жила уже, грубо говоря, в своем там, варились они подростками в этой общаге. Пусть даже скидывались, складывались на что-то, там, на продукты или там, может, погулять. Это уже были их проблемы.
2: Ну да, да. Ирина, спасибо большое за звонок. Это, кстати, важно. Вот в нужный момент родителям немножко сепарироваться. Не детям от родителей, а родителям от детей. Что типа все, пусть уже дальше сам человечек воспитывает свою финансовую грамотность. Друзья, расскажите, что вы думаете по поводу карманных денег? Сколько их нужно детям? Нужны ли карманы вообще? В каком возрасте, может быть, вы нам расскажете? Звоните 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу карманных денег. Сколько карманных нужно детям? Кирилл пишет, у меня никогда не было фиксированных карманных денег. Родители говорили, хочешь дополнительные деньги, помоги по дому, заработай их сам. Ну. Сначала меня это раздражало, но потом я понял, что деньги действительно связаны с работой и временем. Правда, сейчас я бы своему ребенку все-таки давал небольшую базовую сумму просто так, а вот заработок оставил бы для дополнительных желаний.
1: А вот потом любая работа, она не оценивается исключительно с материальной точки зрения. Ну, то есть ты просишь
2: хочется
1: кого-то...
2: Хочется искренне помочь, например.
1: А помощь, он говорит, так, плати за помощь, пожалуйста. Да, потому что мы уже приучились к этому порядку.
0: Да, я тоже, кстати, вот, друзья, поделитесь в нашей теме про карманные деньги для детей. Вообще вот вы вот эту помощь по дому оплачиваете, потому что я тоже слышал

детских психологов, что домашние дела оплачивать, это, ну, как будто бы не очень правильно. У каждого должны быть свои обязанности. Просто там по дому. Mm-hmm. Вот как это у вас устроено? Расскажите нам об этом. И дети, расскажите, как вы, где вы лутаете дополнительные денежки, и родители, сколько и за что вы даете карманных денег детям. Можете нам позвонить, можете написать текстовое сообщение или закидывайте голосовые.

0: Сколько карманных денег должно быть у ребенка? Сообщение от наших слушателей. Александра пишет. Карту ребенка, ребенку 16 лет, я могу отслеживать. Как только достигает критической отметки, видимо, сумма на карте, закидываю 1000 рублей. В месяц такое бывает пару раз. Но и он не наглеет, в основном на эти деньги покупает себе какие-то продукты питания. Есть и свои трудом заработанные деньги. Как-то попросила купить матери шоколад. Он гордо достал карту, на которую я кладу деньги, и оплатил. Тролль высшего уровня.
1: Зато сам что? Предложил.
2: Да, и он, видимо, получил радость, раз гордо достал.
0: Но... Вот извини, Саш, это тоже это тонкий момент. Вот когда вы даете карманные деньги, вы же понимаете, что как только вы ребенку отдали, это уже его деньги. Uh-huh. То есть как вы заработали и передали, но с момента, как он их получил, это уже его, ну, ответственность и, соответственно, право тратить на то, что
2: он
0: хочет.
2: Ну вот мне кажется, когда он получил опыт заработка своих денег, ему уже как будто тяжелее тратить родительские. Вот у меня так было. Я чуть-чуть начала зарабатывать там, ну, скажем, в 10-11 классе преподавать, и мне стало... Как-то неудобно родительские.
0: То есть ты тратила свои, но не то, что тебе давали родители?
2: Нет, я свои, кстати, и не тратила.
1: Смешивались?
0: Ты начала жадничать.
2: Я копила.
1: По разным корзинкам держала эти деньги?
2: Да в одной. Ну, как будто в одном.
0: Но ты все равно же запоминаешь, сколько тебе родители докинули, сколько сам заработал. Ну да.
1: Ага, понятно. Прямо сейчас послушаем, собственно, ребенка. Варвара дозвонилась, ей 11 лет, кажется. Расскажешь, сколько ей надо денег в качестве карманных. Варвара, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Варвара. Расскажите, сколько карманных нужно детям?
3: Я считаю, что карманных денег ребенку нужно 1000 на неделю.
1: По 200 рублей в день, ну да, если там...
2: На что тратите?
1: Пятидневки. А даже...
3: Ну, обычно я трачу в школе, на переменах хожу, там куда-нибудь трачу, и на тренировку я хожу, и в свободное время я там хожу себе покупать воды, и мне достаточно там хватает, что остается.
0: Ага. Варвар, а я правильно понимаю, что это вот карманные деньги, которые у вас, грубо говоря, еда в школе у вас оплачена, на тренировках все остальное оплачено, то есть это вот именно то, что вы хотите себе там, не знаю, там что-нибудь сладкое, вкусное перекусить, вот что-то такое купить, да, или какую-нибудь мелочь, безделушку?
3: Да, именно так.
0: Ага. А сколько вам лет, если... Извини, Артур. Варвар, сколько вам лет?
3: Мне 11 лет.
0: 11. А вы не заводили разговор с родителями, что вот, уважаемые родители, вот мне будет 12, давайте проиндексируем, чтобы у меня были карманные чуть больше.
1: 1200. Ну, 12200. 13300.
0: Да. 13 тысяч.
3: Я подумаю об этом. Наверное, у нас будет завести разговор.
0: Не говорите, что это мы предложили. Я вас умоляю.
1: Мы прям... Смотрите, прям, да, берите коллеги. У нас важное совещание экономическое. Чтобы все подключились. Вы аргументированно, самое главное, показали, на что вам не хватает и как вы с умом потратите эти деньги, на что будете копить, чтобы у них не осталось каких-то слов вам отказать.
0: Да, Варвар, спасибо большое за звонок, за мнение. Так, вот, пожалуйста, со стороны ребенка. 1000 в неделю. Друзья, что думаете вы? Сколько карманных нужно детям с точки зрения родителей, с точки зрения самих детей? Сколько необходимо выдавать, если необходимо выдавать? Расскажите нам об этом. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в сообщество Европы Плюс в ВК.

0: Сколько карманных денег нужно давать детям? Наша сегодняшняя тема. Рассказывайте о своем опыте. Сколько вы даете или сколько дают вам или вы давали не так давно карманных. Можете нам звонить, можете писать текстом. А прямо сейчас рубрика Артура.
1: Артур. В тему.
2: Я подумал, какие поколения получают в целом карманные деньги? Альфа-поколение, да, которые родились после 2012 года, ну и, наверное, еще младшие зумеры в том числе. Им еще нет
3: 18-летние там в целом.
2: К примеру, даже 14-15-летние. И тут новость свежая. Зумеры оказались богаче всех предыдущих поколений в том же возрасте. Написало одно популярное экономическое издание. К 20 годам они зарабатывают на 25% больше миллениалов и на 50% больше бумеров.
3: Вот по срезу. Именно зарабатывают или откладывают?
2: Зарабатывают, тут складывается доход из разных денег. Как раз такие карманные деньги, это, собственно, какие-то заработки, накопления и прочее, прочее, прочее. То есть вот общая сумма, она больше, чем у миллениалов, больше, чем у бумеров. Но ощущения богатства все равно нет. Жилье слишком дорогое. Долги за учебу давят. Сами, кстати, зумеры для успеха называют какую-то невероятную сумму для того, чтобы они чувствовали себя богатыми. 4 миллиона рублей.
3: Во сколько?
2: Я так полагаю, просто общая капитализация, видимо. Вряд ли.
0: 4 миллиона. Да, даже если... даже, я потом, даже если в год 4 миллиона, ну, нормально так, 320 в месяц.
2: Да. Но денег все равно нет.
3: Ну, мне кажется, потому что быстро тратят. Ну, я вот тоже думаю, я трачу направо-налево, а если бы копила, может, уже бы и накопила.
0: Ну, кстати.
3: На что-нибудь.
0: Да.
2: Может, самое время карманы деньги вновь попросить, Саш? 350 рублей в день, тем не менее.
3: Нет, как-то уже...
0: Курочка по зернышку.
2: Да.
3: У родителей просить? Вы мне
0: Ну, может, у чужих родителей, Саша.
3: Или у вас.
0: Ну, а мы для чего?
3: Ну, вы как коллеги.
0: Если вдруг мы тебя удочерим, конечно, ну, тогда может быть, хотя... Да, друзья, расскажите, что вы думаете по поводу карманных, сколько карманных денег нужно давать детям. Звоните нам 745-6565. Это...

0: сообщение от наших слушателей по поводу того, сколько нужно карманных денег детям. Евгений пишет, двое детей до 15 лет, то есть пока нет свиданий с противоположным полом, тусовок, косметики и прочих взрослых расходов. У меня все просто. Сколько трачу на их доп. Образование, английский, музыкальные школы, спортсекции, столько и получаю. Эти деньги на проезд, вкусняшки, тратят как хотят, но сверх этих лимитов только в кредит.
1: Подождите, то есть одна сумма, которая уходит просто на доп. Образование, и точно такая же сумма,
2: же
1: она уходит на кармашки,
2: сумма.
1: Да?
2: Она же
1: если
2: огромная.
1: Такая же, тоже это вот огромная.
2: Да.
0: Все родители, которые платят за секции.
2: Не поняла.
0: Или мы вас не поняли, Евгений, или вы что-то другое имели в виду, что типа эти деньги на доп. Образование, они как бы уходят туда, на доп. Образование, а вы такие...
1: Вот пусть туда и уходят.
0: Да, не, а вы детям говорите, ну это были ваши карманные заряды.
2: Это более реалистичная ситуация.
0: Вы же любите на английский ходить, музыкалку. Вот, пожалуйста.
1: Потому что, правда, если ты начинаешь считать, сколько денег уходит на все эти кружки,
2: Но в детстве об этом вообще не думаешь.
0: X2 делать, это, конечно.
2: Я помню, как я хотела на карате, но уже ходила на китайский, на танцы, на плавание. И вот помню, папа сказал, многовато.
0: Сашуля, надо выбирать, сказал он. Ноль осуждения, Саша, вообще ноль осуждения. А телефонный звонок у нас.
1: Ольга дозвонилась, ее история по нашей теме. Оля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста, ну, да,
3: мы,
0: как у вас карман?
3: Мы своим детям даем по 6 тысяч рублей дочке, сыну. Вот, у них это их карманные расходы.
0: Это на сколько, Оль? Вот. Ольга, 6 тысяч
3: на
0: это
3: месяц.
0: На сколько?
3: 6,
0: на месяц. То есть это 1500 в неделю примерно.
1: А зависит от того, какой это примерно месяц? Ну, например, февраль там или июль?
3: Нет, нет, нет. Они, как у меня дочь говорит, она получает зарплату. Да. Вот ее зарплата 6 тысяч рублей.
0: Ага. Оль, а скажите, если это зарплата, знаете, иногда родители называют зарплатой, и типа, вот твоя работа, это учеба. Хорошо учишься, зарплату получаешь, плохо учишься, плохо работаешь, значит, зарплаты нет. Да, вот у вас как-то
3: нет,
0: зависит?
3: Нет, у нас такого нет. Нет, у них ежемесячно, стабильно, с учетом наших договоренностей, вот это зарплата, стабильно. Вот у дочки была одна раньше зарплата, вот мы ей в этом месяце проиндексировали, уравняли со старшим сыном. 6 тысяч рублей.
1: А сегодня разница большая между детьми у вас?
3: Ну, старшему сыну 16 лет, вот дочке 11. 5 лет у них разница.
0: Ага. Старший не высказал недовольство и говорит, ну, в смысле, мне 16, мне тогда давайте индексируйте до 8.
1: Да. В мои 11 мне никто не платил 6 тысяч рублей.
3: Мы наоборот посчитали, что так будет честнее, что у них у одинаково равные права. Вот, поэтому...
0: Ну, логика есть, да. Оль, а если правда вдруг кому-то из них не хватает? Вот они потратили вот эти 6 тысяч, там...
3: Да, дело в том, что они не тратят, в плане того, что они учатся откладывать эти деньги. То есть есть вот это 6 тысяч рублей, чтобы, конечно, можно их все прокутить, но они должны уметь пользоваться этими деньгами. Надо уметь какую-то часть, какой-то процент уметь откладывать. Но также, как мне вот только что мы вот слушали передачу, и дочь сказала, что как бы есть мои деньги, это вот мои деньги, как вот, а твои деньги — это наши деньги.
1: Ну.
3: И, соответственно, это...
1: А сын тоже может так сказать, или только дочь?
3: Ну, нет, дочка понаглее, как бы.
2: Они не делятся деньгами друг с другом?
3: Нет.
2: Нет.
0: А
3: это
0: вот
3: у
0: скажите,
3: них, они брат и сестра, какой делится деньгами?
0: Слушайте, а вот то, что они говорят, что это мои деньги, а вот эти карманные, вы можете каким-то образом запретить, что вот на это тратить нельзя? Не знаю, там, в компьютерные игры, там, скины какие-то купить в КС-ке, еще
3: нет,
0: что-то?
3: Нет, вот сын покупает скины какие-то, но он их и перепродает потом дальше.
0: Во, инвестиции, да? Он тоже вам говорит, да? Что это они сейчас растут в цене?
3: Да, он даже нас пытался к этому привлечь с папой, но мы своими только акциями, облигациями, своими.
0: А у сына, наверное, еще немножечко в крипте, в разных монетах лежит, да?
3: Нет, он пока вот в этих скинах.
1: Да, в бабочках, ножах там. Что там дорогое.
0: Ольга, спасибо. Да, спасибо за звонок. Так, 1500 в неделю. Это исключительно ответственность детей, как и на что тратить. Родители никак не влияют. Потратил, ну, все, как бы потратил, жди следующей выплаты. А, друзья, как ситуация с карманными деньгами у вас строится? Если вы родитель, если вы ребенок, сколько денег в карманах нужно ребенку? А, расскажите, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте либо в сообщество Европа Плюс ВК, или можно записать голосовой на нашем сайте europaplus.ru.

0: Сообщение от наших слушателей. Денис пишет: хотелось бы ввести уроки финансовой грамотности в школах вместо разговоров о важном, например. Дочке 14 лет, каждый месяц жену рассчитываем бюджет. Обычно уходит, я так понимаю, на карманные 1500-2000 в месяц.
1: Ну, полезная тема ввести уроки финансовой грамотности.
0: Точно не помешает, очень не помешает. А то у нас действительно люди вырастают и не всегда финансово образованы. Друзья, расскажите, что вы думаете по поводу карманных денег, сколько карманных нормально ребенку, как они должны, их размер, зависеть от возраста, например, может быть, от пола ребенка и так далее. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев

0: разными эмоциями. Играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/настроение. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.td.

0: 8 4 86 05. Город Санкт-Петербург.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
4: Отправляй голосовое личным сообщением.

0: данных денег нужно давать детям. Плюс-минус есть некоторый консенсус, вроде как, да, 1500 в неделю, наверное, вот как-то средняя цифра среди наших слушателей, которые рассказывают с деталями, по-разному тратят дети. Кто-то умеет уже самого маленького возраста и копить, и откладывать, кто-то спускает сразу же все, что получает. Вот, например, такая история от нашей слушательницы. У меня сын второклассник. Просит положить ему на карту вечером на булочку в школе. Просит ему на карту вечером положить, на булочку в школе утром купить. Вот так вот.
1: Какая сложная конструкция.
0: Вечером деньги, утром булочки. Это около 50 рублей. Но чаще он там берет рублей за 20, а потом идет в магазин после школы и пытается уже купить что-то за 45. Не получается. В другой магазин, а там за 56. И так далее. Потом до него доходит, что надо что-то дешевле взять. И до последнего пытается купить хотя бы чупик за пятерочку. Но главное, все спустить. И никак ему не объяснить, что деньги не резиновые. А, кстати, старший сын с того года после дня рождения до сих пор еще имеет деньги, а скоро уже новый день рождения.
1: Вот опять, да, подтверждение того, что оба ребенка могут быть совершенно разные у одних и тех же родителей. Да, но это прикольно, конечно, видеть лицо этого первого сына, который пытается каждый раз оплатить, а платеж не проходит.
0: Он такой, сейчас, средств недостаточно.
1: Вот это тогда давайте.
2: А вот такое сообщение: я своей дочке каждый день даю 450 рублей просто на карманные расходы. Крупным покупкам, по крайней мере, какие я обнаружила случайно, был спиннинг. А недавно принесла крысенка махонького. Пришлось клетку купить, ну и все остальное, что нужно для зверька. Для меня самое главное, что не курит и не употребляет алкоголь. Это самое главное.
0: По крайней мере, дома.
1: А на рыбалке? Может быть.
2: Очень необычно для девочек.
0: Зачем спиннинг? Чтобы спокойно от родителей уезжать. Сидишь с сигареткой, потягиваешь пивас.
1: Ой, хорошо.
0: Все школьники такое обожают. Прям класс из 4-го спят.
1: Да, и чупик за 5 рублей еще. А интересно, зачем? Они спрашивали, типа спиннинг?
2: А вот непонятно.
0: Вообще не очевидно.
1: Нет, может, это подарок, например, там папе.
2: А, ну, кстати. Или мальчику какому-нибудь.
1: Или мальчику.
0: Да просто акция была, вы понимаете.
1: Сейчас многие рыбаки тоже скажут, где купить спиннинг за 450 рублей? Покажите.
2: Я думаю, это накопленные деньги.
0: Я тоже так думаю, да. Вряд ли это с одного дня.
1: Да. Так, вот Маша вспоминает свои кармашки. Мне мама не давала карманные деньги, только со сдачи после магазина оставалось. И то, помню, часто на улице находила то трешки у бумяжки, то 5 рублей, то даже больше радости было. О, невероятно.
0: Ну да, это...
2: Надо уметь притягивать к себе эти деньги, которые валяются.
1: Каким образом?
2: Будь удачливым.
1: Притягиваю.
0: То есть ты видишь, что валяются деньги, ты стоишь и притягиваешь их?
2: Нет, ну не каждый же замечает. Вот я очень редко вообще находила.
1: Потому что у тебя были 35 рублей фиксированных, Саш?
2: Ну да.
1: А когда у тебя нет фиксированных, ты начинаешь смотреть возможности везде.
2: Вот сегодня пойду домой, да, погляжу.
0: Конечно, не нужно стучать вот в кафе, чтобы Артура подставить, да, и убежать.
1: Я просто подумал о том, что сейчас нет в целом такой индустрии, как сдача, да, поскольку оплата происходит, как правило, по карте, и у детей не остается сдачи никакой. Так что только карманные деньги, только фиксированы какие-то взносы от родителей. Да. Так, голосование у нас есть. Карманные деньги должны быть у ребенка всегда или их нужно заслужить? Вот тут мы тоже такой спор уже заводили на эту тему. Варианты есть такие. Регулярно необходимо выдавать фиксированную сумму, первый пункт. Дальше, давать за домашние дела, чтобы дети работали за деньги. Давать за хорошие оценки. За дополнительные поручения давать, а не за обычные обязанности, такой вариант. Давать просто по просьбе. Дальше, часть фиксирована, остальное можно заработать. И последний пункт, вообще не нужны карманные деньги, родители и так все оплачивают. Выбирайте, что вам близко, и финально, сейчас мы подведем итоги.
0: Голосуйте и подробнее можете рассказать вообще в принципе карманные деньги, вот которые полагаются ребенку, нужно ли как-то дополнительно что-то оплачивать, если приносит пятерочки, ну или может быть четверочки ученик из школы. Или что-то там в своей комнате убрался, или посуду за всей семьей помыл-перемыл. Вот это вот как-то вы оплачиваете, у вас это принято в семье или нет. И если да, то расскажите вообще, какого размера это суммы, сколько за оценки, сколько за домашние дела. Можете нам рассказать по телефону 745-6565, код Москвы 495. А можете нам написать текстовое сообщение или закинуть голосовое.
3: Европе плюс.

0: данных денег нужно выделять ребенку и за что, если нужно как-то какие-то условия выставлять. Друзья, делитесь своими историями, своим опытом. А прямо сейчас у нас рубрика Саши.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Скажите, дарили ли вам в детстве деньги на день рождения в конвертике?
0: Да. Угу. Без конверта.
2: Без конверта, просто в пакетике.
0: По-моему, да, целлофан. Прям просто кэшиком.
2: О, и где вот эти деньги? Помните ли вы, на что вы их потратили? Или да. Во что инвестировали?
3: Я не да. помню.
2: Артур прокутил, а
3: Тенту
2: на что скопил? Видимо.
0: Ну, я что-то покупал, у меня там было несколько коллекций, там я коллекционировал всякое разное, на это тратил.
2: Ага.
0: Тратил, да, на поход в ресторан быстрого обслуживания. Тогда это было модно, это было ого-гошечки.
2: Угу.
0: Вот, и я, по-моему, рассказывал, как-то я купил лотерейные моментальные билеты. Это была вообще новинка, и там так это рекламировали, а опыт у людей так мало было, что я все вложил и прогорел.
3: О, лудоман проснулся здесь у нас.
0: Отрезало на всю жизнь.
3: То есть прокутил я, а Антон потратил с умом, получается, да?
2: Ну, неплохо, но на опыт. Это был его опыт. Вот китайские дети тратят такие деньги с умом. В Китае есть традиция на чхунзе, это китайский Новый год. Угу. Детям дарят хунбао, это красные китайские конверты. По легенде, такие конверты защищают детей, приносят им удачу. И вот детям дарят довольно-таки много денег. Обычно бабушки и дедушки дарят 500 юаней. То есть это примерно там 5000 рублей. Если ты просто идешь по улице, ты дитя, то есть рандомный любой человек может подарить тебе 20 юаней.
0: Эти а тоже... если я уже не дитя, но одет как ребеночек, короткие шорты.
3: С бэби-фейсом вот такой человек.
2: Тоже тебе дадут денег. В этот праздник тебе дадут денег.
3: Ты просто иди, Антон, говори, агу-агу, мама.
2: Если ты уже чуть постарше, у тебя есть парень или девушка, то тебе еще 520 юаней накинут, и родители дают 200 юаней. И вот эти деньги дети складывают. Чаще всего они почти что их не тратят, копят на учебу, но некоторые денежки берут как карманные. Карманные ага. расходы себе. И вот так вот стараются как бы ими манипулировать. В общем, тратить их как-то.
0: Извини, получается, что

0: китайские дети более склонны к накопительству, да?
1: Склонны, да. Ну,
2: подожди, речь только про подарки исключительно на... Забыл, как называется, китайский Новый год. И все, на протяжении остального года.
1: На протяжении, ну, им могут родители давать. Но там, на самом деле, все довольно-таки жестко.
0: Но при этом, вот тоже вот удивительно, я слышал, что при

0: пить что-нибудь самостоятельно. Но главная особенность в целом, как у нас, у них все цифровое, это смарт-часы или мессенджеры через Alipay, они все это дело покупают. И вот
1: А преподаватель что, просто ок или не ок? Типа, так, ты можешь это купить или ты не можешь?
0: Они смотрят, сколько у тебя там средств, потому что родители же устанавливают лимит на твой бюджет. И как ребенок распределит эти деньги?
1: Просто нет ощущения, что вот этот Лауши, он лишний в этой конструкции. Но ребенок просто оплачивает.
0: Под присмотром.
1: Ему продавец не продает, потому что у него там недостаточно средств для конкретного.
0: Преподаватель смотрит.
1: А преподаватель такой, типа...
0: По-моему, прикольно.
1: Ну, зато мы не в школе, просто гуляем.
2: Лауши, а пойдемте еще куда-нибудь зайдем?
0: А
1: вам не кажется, что это вы нам Лауши на уши навешали?
2: Лауши на уши. Да. Друзья, обсуждаем сегодня финансовую грамотность и в том числе, конечно, карманные деньги для детей. Вот Саша рассказала про китайский опыт. Расскажите про опыт свой. Сколько карманных нужно закидывать детям? Сколько закидывали или закидывают вам? На что это можно тратить, на что нельзя? Эти детали мы сегодня обсуждаем. Поделитесь своим опытом. Звоните 745-6565.

0: сообщение от наших слушателей про карманные деньги детские. Сергей пишет: дочке 15 лет, даю 200 рублей в день. Иногда все тратит, но в основном копит и покупает себе косметику, футболки и так далее.
1: Нормально.
2: А вот этому учится, либо по многочисленным историям есть ощущение, что это как-то вот либо человек такой, который умеет копить, либо не умеет копить.
1: Мне кажется, научиться можно, но как будто действительно. Вот у меня сестра, например,
0: чтобы научиться, это извини, Саша, вот помните, нам тоже в первом часе звонила слушательница, две дочки очень разные, и старшая, которая не умела копить, и карманы у нее улетали, как только начала жить самостоятельно, в общаге, тут же финансовая грамотность обучилась.

0: жизнь научила.
1: То есть только суровые условия тебя могут обратно на путь истинный поставить.
2: Ну, получается так.
0: Ну, как будто потом опять можно вернуться на кутежную сторону.
2: Сброситься до базовых настроек, до заводских.
0: Мне кажется, да.
1: После обучения вернуться домой к родителям.
0: Нет-нет, когда уже сам начнешь зарабатывать.
2: И уже тогда раскидываться, да. Ну, а телефонный звонок у нас?
1: Дозвонился Никита. Продолжит тему, кстати, о том, что разные дети по-разному тратят свои деньги. Никита, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Никита.
3: Добрый вечер. Да, я по своему примеру. У меня трое детей, двое из них погодки. 11 и 10 лет. И, ну, сейчас по градации в таком возрасте, ну, я им выделяю на неделю, скажем так, от 500 до 1000 рублей. Uh-huh. Но тут играет роль, то есть дети от одних родителей одинаково воспитывались. Но вот старший мой, ему дай эти 500 рублей, и у него, скажем так, через час он уже попросит еще, а младший, ну, в этой ситуации средний, с 500 рублей он потратит, не знаю, там, 10 или все отложит, и на следующей неделе у него уже будет сумма там двукратная, трехкратная. То есть он умеет копить. Отличие, ну, говорю еще раз, воспитание, все делалось, все достается одинаково, но почему-то вот так заведено, интересно, что одному дано, другому не дано.
2: Это интересно, тем более, что и разница в возрасте совсем небольшая. Никит, а расскажите, а вот младший, ну, который средний, да, который копит, он на что-то конкретное копит? Вот в чем его мотив, почему он не тратит сейчас, а откладывает?
3: Да, то есть у него затраты, то есть не какие-то там мимолетно пойти в магазин, пустить, и, то есть у него, он копит с целью, там, была цель телевизор. Совпало день рождения, родители чуть добавили, да, и он купил большой там 65-ю диагональ телевизор, и, собственно, им пользуется.
1: Но ведь он это не один делает, там еще и остальные братья тоже, вероятно, смотрят этот телевизор большой.
3: Да. Или у него своя. Сейчас, но как бы его телевизор, и впоследствии мы там достраиваем дом, и он переедет в его комнату, это будет его телевизор. Это именно его телевизор, и следующий, он говорит, я сейчас коплю себе, хочу маленький холодильник. Хочу, чтобы у меня в комнате стоял свой личный мини-бар, маленький холодильник, и чтобы был.
1: А он рано съездит от вас, Никит.
3: Да,
1: он готовится к жизни самостоятельной. Я просто, знаете, про что подумал еще? Возможно, он таким образом делает себе аргументы в пользу вот этого спора между старшим и помладше, да? Потому что, ну, старший всегда говорит, я старше, за мной слово. А ваш младший, ну, который средний, он может сказать, зато я богаче, у меня деньги есть. А у кого есть деньги, у того есть власть, понятно? У кого есть деньги, у того есть телек, в конце концов, и будет холодильник еще.
2: Он просто старшему брату, да, говорит, когда захочешь чего-нибудь там, колы попить и телек посмотреть, ну ты набирай. Слушайте, это очень интересно, Никит. Да. Спасибо большое за историю, потому что я все время вспоминаю, помните, был такой известный психологический эксперимент с детьми, которым предлагали, ну, типа там какие-то сладости лежат, и им говорили, вот есть две конфеты, если хочешь, можешь сейчас есть, но если ты подождешь там 15-20 минут, то их будет 5 конфет, и мы тебе все их отдадим, но только если ты эти не съешь сейчас. И уходили из комнаты испытатели, вот, и большая часть детей, конечно, сразу съедала эти конфеты. Это как раз потом, когда они вырастали, сказывалось на том, насколько они умеют, не умеют копить, откладывать деньги. Вот то, о чем Никита рассказывал, это вот про более младшего ребенка. Да, интересно. Друзья, расскажите о своих интересных наблюдениях по поводу карманных денег, ну и вообще ваша позиция, сколько карманных нужно выделять детям. Звоните, пишите.

0: карманных денег нужно выделять детям. Друзья, что думаете по этому поводу вы? Сколько выделяете и за что? Каким-то образом, может быть, премируете дополнительно детей? Расскажите об этом. Звоните 745-6565.
1: На Европе Плюс. Европа Плюс. Disco.

0: Сообщение про карманные деньги от нашей слушательницы Юлии. Привет, ребята. У нас двое мальчишек, 12 и 14 лет. У них есть зарплата по субботам 2,5 в неделю. Тысяча. Угу. Это их деньги на карманные расходы, на обеды и все, что вздумается, в скобочках, если это не запрещено законами Российской Федерации. Угу. У них происходит обучение финансовой грамотности. Больше мы никаких денег не даем. Если они хотят что-то купить, то им приходится копить. Ну и брать у нас в рассрочку. Если не хватает денег на крупную покупку. Нас всех устраивает такая концепция.
1: Рассрочка мощно.
2: А прям подписывайте какой-то хорошо. Договор конкретный.
1: Да, по какой сумме.
0: Насколько дается рассрочка? Но я предположу, что эта рассрочка дается в счет будущих выплат карманных денег. Знакомая схема мне.
2: Просто вам увеличен овердрафт. Вот держите, да, пользуйтесь, но потом возвращайте, пожалуйста.
0: Да.
1: Ну хорошо, что не кредит хотя бы. Не надо.
0: Это добрые родители, да.
2: Зависит
0: да.
2: от условий. Возможно, если нарушение условий случится в ходе рассрочки, то будет применяться какая-то ставка специально.
0: Слушай, но это да, это нужно единственное. Вот эта вот интересная схема тоже. Я на себя и на своего сына примерял когда. Но это все вот эти условия обязательно нужно, на мой взгляд, оговаривать заранее. Чтобы это не было сюрпризом для ребенка, которому одни условия были в начале, и вдруг по ходу действия правила игры меняются кардинально. Вот так вот это, мне кажется, не должно.
2: Это же надо, чтобы ребенок был взрослым, серьезно, наверное, что ли. У него же, в конце концов, есть аргумент, как истерика или что-то еще. Вот что делать тогда?
1: Ну, можешь составить документ.
2: Коллектора вызывать.
0: Да.
2: Понятно. Окей. Ладно, так, а мы послушаем историю от Айли, которая дозвонилась на нас. Айли, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Европа Плюс.
0: Здравствуйте.
3: Я даже немножко взволновалась от того, что я дозвонилась наконец-то до вас. У меня история такая. Моей старшей дочери 15 лет, и тут бы даже хотелось отметить вопрос не в том, что сколько мы должны давать нашим детям, а в принципе вопрос в доверии. Потому что у нас получилась такая ситуация, у меня несколько банковских карт, и однажды она взяла карточку с собой в магазин, за продуктами пошла. И тихонечко потом ее оставила себе. И теперь моя карта находится банковская у нее, и она так как бы временами мне звонит. Мам, а на карте деньги есть? Мам, а на карте деньги есть? Но, слава богу, получилось воспитать хорошего, так скажем, ребенка, которая не позволяет себе какие-то огромные траты. Ну, то есть там с подружками в кафе зайти, там что-то себе там купить недорогое, это как бы все. Но, слава богу, все согласовано и вот таким вот образом. Скажите, то есть какой-то установленный, так скажем, так, что у нас
0: извините,
3: нет.
0: Что перебиваю. Это хорошо, что согласовано. А у вас какая-то фиксированная сумма или у вас на этой карте, там, не знаю, зарплатная карта, туда вообще приходит куча денег и теоретически это никак не нормируется, что у нее в неделю или в месяц какая-то фиксированная сумма?
3: Ну, нет, там есть сумма, не зарплатная, слава богу, потому что сейчас может случиться всякое с нашими картами, а получается, там лежит, 20 тысяч, грубо говоря, там есть всегда, и то есть она потратила, я там смотрю, потом она, докладываю, грубо говоря, туда.

0: А так, чтобы прям, ну, главное доверие к нашим детям, я считаю, в наше время.
1: Она может, вот там двадцатка лежит, она может с подружками сходить, сказать: мам, я с подружками посидела, мы на 10 тысяч тут посидели.
0: Не-не-не, она не знает, сколько там денег.
2: Она знает, сколько в чеке написано, которые дает.
0: Не-не-не, она не знает, сколько там денег, она просто звонит. И потом иногда бывает спросит: мам, а потом как у тебя всегда деньги есть? Типа, сколько у тебя там их вообще? Я говорю: ну вот тебе хватает? Говорю: слава богу.
3: А вы не хотите ей свою, чтобы у нее была своя карта? Детская, может быть?
0: У нее есть своя карточка, все. У нее есть своя карточка, ей там может папа перевести, там еще, ну, кто там ей переводит, дяди и прочее. Это ее карта, то есть это она там тратит именно на какое-то что-то, она там или копит, или что-то. А здесь уже вот на такие вот каждодневные траты это мамина карточка. А свои деньги у нее, грубо говоря, свои деньги.
1: Да, это интересная схема, да. Интересная. Спасибо большое.
2: Почему
1: за звонок.
2: Почему ты работаешь только с девочками каждый раз? Вот уже, по крайней мере, во второй раз.
1: Я тоже подумал, но не стал говорить, чтобы, знаешь, сексизм, вот это вот все. Ну, интересная схема. Друзья, какие схемы с карманными деньгами для детей есть у вас? Расскажите, звоните по телефону, пишите текстом.

0: Так, ну вот мы сегодня обсуждаем карманные деньги, суммы, поводы и так далее. А давайте в чате с Алисой спросим по нашей теме. Она же не только развлекает, она же еще на практические вопросы может ответить.
1: Давайте.
0: Вот разбор вопроса на серьезном уровне от Алисы AI. Карманные деньги нужны прежде всего не для того, чтобы ребенок что-то купил, а для того, чтобы он впервые столкнулся с выбором. Хочу сейчас или подожду и получу больше.
1: А сколько денег нужно давать?
0: Так, тут Алиса AI дает конкретный скрипт. Правильной цифры нет, говорит она. Есть правильный принцип. Ребенок должен сам решить, потратить деньги прямо сейчас на что хочет, копить на что-то крупное или поделиться. Купить подарок другу, отдать деньги на благотворительность и так далее. Не контролируйте строго, пусть ошибается. Потратил все за день, значит, всю неделю ждет следующей суммы. Если он этот выбор по-настоящему проживает, значит, сумма правильная. Если нет, то дело не в сумме.
1: Ну, звучит очень разумно.
2: Как это на деле, кстати, проверяется, интересно.
0: Да-да-да. И, кстати, во многом совпадает с тем, что наши слушатели рассказывают. Друзья, расскажите, вот насколько ваша позиция по карманным деньгам соответствует с тем, что вы только что услышали. Звоните нам, пишите текстовые сообщения.
3: Европа плюс. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: компашка музыкантов и родителей, возможно. Френч Монтана, Дэвид Гетто и Хью Желли Шайн прямо сейчас здесь на Европе Плюс. А в нашем голосовании родители отдали свои голоса за варианты. Нужны ли карманы деньги сразу, фиксированно, детям, или их нужно заслужить? В общем, те, кто проголосовал за вариант, что давать нужно деньги за домашние дела, их меньшинство, всего 3%. Mm-hmm. Хотя такие сообщения были. Также в меньшинстве те, кто предлагает давать за хорошие оценки, 7%. Еще 7% считают, что карманы деньги вообще детям не нужны. Самые популярные ответы такие. Во-первых, часть фиксирована, то есть какая-то определенная фикса должна быть. Остальное можно заработать разными манипуляциями. Тут 27%. И самый популярный ответ. И большинство голосов набрал пункт, что дети должны регулярно получать какую-то фиксированную сумму в качестве денег карманных.
1: Не больше, не меньше.

0: меньше. Да, тема на самом деле, это правда, для любого родителя это сложно, для ребенка, которому всегда не хватает карманных. Друзья, если для вас тоже этот вопрос, эта тема важны, вы можете переслушать наш сегодняшний эфир, если не сначала слушали, скоро он будет в подкастах везде выложен, так что прослушайте. А мы прощаемся с вами до завтра, всем хорошего настроения, пока.
1: Пока.
2: Пока.
3: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 9.

затусил, скажу честно. Это Карлита и Софи Такер. Манхэттен прямо сейчас здесь на радиостанции номер один в России звучит просто на все бабки, а? Я бы отдал первое место нашего Еврохит ТОП-40 этой осенью этому треку стопудово. Поэтому заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и не забывай по пятницам слушать, что у тебя получилось. С 14 до 16 по Москве все произойдет, но... В эту пятницу, 25 числа, нас ждет еще одно главное событие этой осени. Живой завтрак с бригадой У. Вход свободный, приходи сам, приводи друзей. Друзья пусть берут своих друзей. Кофе, круассаны, Вэл, Вики, топовые артисты. В общем, будет классно. И это, естественно, для тебя, для того, чтобы ты мог насладиться этим пятничным утром.

этого парня мы увидим и услышим на живом завтраке с бригады У уже в эту пятницу, 25 числа. Вход свободный, лирик аутентичный. Надеюсь, этот трек он отыграет с утра пораньше. Будет круто. Кроме лирика, огромное количество артистов. Ты можешь заглянуть на наш сайт europaplus.ru, посмотреть, кто ждет нас на живом завтраке. Точно можешь рассчитывать на кофе, круассаны, Вэл, Вики, сейф с деньгами. Вход свободный. Приходи, будет классно. Живой завтрак с бригаду 25 сентября в ВК-стадиум.

0: тех, кто спать пока еще не собирается. Например, Нептуника и Вари. Чуть раньше послушаем Warner, Ларин и Let Me Forget You. Ну, кайф, правда ведь? Ну и для тех, кто все-таки на боковую собирается. Дати и Take Me There. Музыка разная, но одинаково любимая. И вся она здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Баиндия, звонки, Богдан, Медведи.
2: Баиндия, звонки, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Баиндия, звонки.
2: Хвот свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня столкнул.
11: Молчи давай.
10: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
14: We'll be right back.

Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+. Европа Плюс.

электронной сцены, которая, безусловно, радует как качеством, так и количеством поставляемой музыки. Много новых имен за последнее время. И кто не в курсе, знакомимся. Проект из Гамбурга «Нептуника». И советую запомнить это название, поскольку наверняка мы его еще услышим в будущем. Далее предлагаю еще одних электронщиков из Германии, за которыми далеко не последнее слово в танцевальной музыке. Это Two Colors трек «Примадонна». Чуть раньше один из артистов «Живого завтрака» в эту пятницу с бригадой у Тима Белорусских «Хит мысли». А еще «Cartoon», Кристин Ярви, Китти Флорентайн.

0: что известно, но уже известно, что это проект из Марокко, который практически без какой-либо большой медиаподдержки добрался до британских чартов, миллионов просмотров и даже официального ремикса от Алок. Как такое? На мой взгляд, один из самых любопытных электронных прорывов этого года — Kima Sound. Следующий по списку у нас Divock, трек Slow Down, Zayn Malik и хит Die For Me. Услышим Алекса Уоррена, работу Fever Dream. Только сперва хотим напомнить, что уже в эту пятницу на Европе Плюс...
1: Лучший дебют Сидерленд Ту-ту-ту-ру. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Барселоны. С вирусной солнечной темой ту-ту-туру. Еще к нам на пару минут заглянет Датан, трек «Намф». Но сперва с нами Кунг, Стефилс, Лондон. И три минуты чистейшего позитива. Хит Galaxy. Не пропусти.

0: Бедный, давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.
2: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
3: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
2: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
0: Можно я скажу?
1: Не-а.
0: Вход свободный.
2: Подробности на europaplus.ru.

Clouds Hit, все услышим By Indie Hit спектакль, который 100% прозвучит со сцены ВК стадиума уже в эту пятницу. Не забываем, что мы ждем абсолютно всех, будем будить всю страну вместе с Вэллом и Вики, будет много игр, подарков, будут вкусные сэндвичи, хрустящие круассаны, ароматный кофе, ну а танцами нас будут снабжать Лирик, Звонки, Катя Айова, Тима Белорусских, Богдан Медведи. Одним словом, будет круто. Так что приходи, бери друзей. 25 сентября, пятница, клуб ВК-стадиум. Начнем в 7 утра. И да, вход абсолютно свободный.

Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, на подходе целых полчаса музыкального удовольствия, и никто его не остановит. За это время мы услышим Cat Psy, Hit Animal. Еще послушаем артиста живого завтрака с бригадой у 25 сентября Богдан Медведей, Count of Me. И мега-кей-поп звезды BTS, Swim. И это далеко не все, что ждет тебя в эти 30 минут на Европе Плюс.
3: Баиндия звонки Богдан Медведев.
4: Баиндия звонки Тима Белорусских.
3: Тима Богдан, Баиндия звонки.
4: Хвот свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

0: Inside с хитом Animal, которая, ну, очень так уверенно действует в нашем Еврохит ТОП 40. Всего 2 недели в чарте, уже 19-я строчка. Круто? Да, конечно, да. Очень даже неплохой результат, и вполне в наших силах протолкнуть их в ТОП-10 на этой неделе. Кто за? Тогда прямо сейчас заходим на наш сайт europaplus.ru и жмем сердечко напротив хита Animal. Ну, а какие страсти сейчас кипят в чарте? Кто в лидерах? Когда будут подводиться итоги? Это сам Алекс Манулов сейчас расскажет лично.
1: Лучший дебют Сидерленд Ту-ту-ту-ру. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

Чели Аларин выбрала крикет. А, собственно, почему и нет? Там тоже нужны классные треки, да? Если вдруг кто не слышал, это песня Stand By, и работа очень достойная. Далее предлагаю послушать Марка Данна и Джованни Ричи, еще одну танцевальную тему Let Me Die, но прежде Эназе и 54 Ultra трек Talk To You.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки. И главное в режиме нон-стоп. Все, как мы любим. Обещаю, услышим. Two Colors и Primadonna.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве ночь и 2 часа.

0: Музыкой, и кто пока спать не собирается, ну или может быть уже кто-то проснулся на другом конце страны, да, ребята, вам доброе утро, тем не менее, да, все вместе остаемся с Европой Плюс, потому что на подходе здесь Нептуника и еще одна классная танцевальная вещица What If, также My Favorite Game от Cardigans и Алекс Уоррен, Fever Dream, приятная вещица буквально через пару минут на Европе Плюс. Европа.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

снова на связи у нас Германия. На этот раз проект из Гамбурга, Нептуника и What If на Европе Плюс. 2.33 в столице. Продолжаем двигаться к утру этой среды и продолжим это делать в компании French Montana и Макса Би. Послушаем трек Ever Since You Left Me, классная хип-хоп тема, также Kima Sounds, стильная вещица Right Slow, одна из последних. И услышим Катю Айову с хитом «Мы», которую, кстати, я предлагаю послушать живьем в пятницу на живом завтраке с бригадой У 25 сентября. Да, Катя поднимется тоже на сцену, плюсом нас ждут Вэл, Вики, масса классных сюрпризов, крутейшие подарки, сэндвичи, круассаны, кофе, все включено. Ну и, конечно, топовые артисты и вход абсолютно свободный. Поэтому приходи, приходи обязательно. Захватываем друзей, захватываем знакомых. Всем рассказываем. В пятницу увидимся и вместе разбудим страну из клуба ВК-стадиум. Начнем в 7 утра. Ну и что? Да, слушаем музыку, шагаем далее.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный. А начало в 7 утра. Но будет бодро и громко. Мы

0: друзья, все это мы будем слушать уже в компании Миши Зайцева. Буквально 10 минут, и он здесь.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.